0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наше. Наше.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер северной четверти, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Гродно днем плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: на с риском получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless – New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die – Gone, Gone, Gone. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Знаете, вот сегодня ехал на работу и понял, что солнышко, лето, навсю пробивается уже к нам, чтобы греть нас, чтобы мы загорали, чтобы мы проводили выходные на максимум с кайфом. Потому что льет дождик, да, вопросов нет, но как светло, как солнышко просто прогревает все это. Я надеюсь, что вот дождь уже из последних сил просто докапывает и все.
2: Ну, с другой стороны, ну ты же хочешь красивый газон на даче. Ты хочешь, чтобы у тебя там росли какие-то красивые кусты, цветочки и
1: это
2: прочее.
1: Тоже надо.
2: Нужен дождь.
1: Конечно,
2: никак.
1: Конечно. Но если такой красивый, я согласен на дождь каждое утро. Вообще никаких вопросов. Так же, как и согласен на позитивное настроение на Радиус FM. Делай погромче. Мы начинаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через пару минуток в нашем эфире твоя звездная инструкция на этот день. Астролайв, гороскоп на четверг.
1: Потом улыбнула. Первая сегодня подборка мемов и шуток из интернета.
2: А после этого, пока ты спал, мы расскажем тебе о горе-любовнике из Беларуси.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, Паша, расскажу о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина и невероятном фейке на британском радио.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Беларусь и Россия провели совместную тренировку ядерного сдерживания. Личный состав отработал вопросы охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Параллельно расчеты выполнили мероприятия по подготовке к получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер-М» и снаряжению ракет-носителей. МИД Беларуси выступила с официальным заявлением по поводу недавнего инцидента. Житель нашей страны получил огнестрельное ранение в Польше. Как пояснили в МИД, согласно поступившей информации, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия. Ведомстве рассчитывают на объективное расследование и наказание виновных. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По их итогам подписан весомый пакет документов и принято совместное заявление. В последнем, кроме тем двухстороннего характера, присутствуют вопросы глобальной повестки. Страны считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса, обеспокоенные милитаризацией США и их союзников. Следующий раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта может пройти в начале июня. По информации телеканала «Аль-Арабия», встреча состоится в Исламабаде. В настоящее время ведется работа над окончательным текстом соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Радиостанция в Британии случайно выпустила в эфир сообщение о смерти короля Карла III. Обнаружив ошибку, станция прервала вещание на 15 минут, после чего ведущие вернулись в эфир и принесли извинения. По их словам, объявление прозвучало из-за компьютерной ошибки. На радиостанции заранее записана программа на случай смерти монарха, и она была случайно запущена в эфир. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. В Гродно днем плюс 19-20, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Минске 24-26 градусов тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе! 7 часов 10 минут в стране, это Радиус FM. Мы пробежались по интернету, собрали звездные прогнозы для тебя и будем делиться, но начнем с наших, посмотрим, чего нам от этого дня ждать. Что у тебя, Пашка?
2: У меня сегодня день особенной находки.
1: Ты что-то найдешь вот, сегодня. Но помни, когда ты что-то находишь, если это что-то кому-то принадлежало, это надо вернуть.
3: А, да. Хорошо, да.
1: Юленька?
3: Мой подход и оригинальность сегодня мое все.
1: Хорошо. Мне звезды рекомендуют воздержаться от всего нового и все хорошенечко перепроверять. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как четверг пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше избегать поспешных решений, особенно осторожно относиться ко всему новому и неожиданному.
1: Попробуем. Тельцы, эмоциям нужен выход, поэтому постарайтесь снять напряжение спокойно и без лишних конфликтов.
2: Близнецы, то, что недавно казалось невозможным, сегодня вполне может стать реальностью, если немного постараться.
3: Раки, ваш необычный подход и оригинальность сегодня вызовут скорее восхищение, чем недоумение.
1: Здорово, львы, иногда полезно подключать не только разум, но и эмоции. Сегодня это сыграет вам на руку.
2: Девы, вы неожиданно обнаружите в себе качество, которое давно ценили и искали в других людях.
3: Какая прелесть. Весы, внутренняя энергия сегодня способна помочь вам воплотить даже самые смелые мечты.
1: Дерзайте, скорпионы, вокруг будут происходить серьезные перемены, но участвовать в них или нет, решать только вам.
2: Стрельцы, сегодня многое будет зависеть от вашей доброты и желания помогать окружающим.
3: Козероги, день подарит ощущение, будто обстоятельства сами начинают подстраиваться под ваши желания.
1: Водолеи, идей и мыслей окажется так много, что важно не забывать вовремя отдыхать и беречь свои силы.
2: Закончим рыбами. Случайное знакомство сегодня вполне может перерасти в крепкую и долгую дружбу.
3: Ну а через парочку минут вылыбнула, мы обязательно поднимем тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: стал.
1: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
2: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 18 минут на Радиус ФМ. Прямо сейчас мы готовы поделиться с тобой свежей подборкой мемов и шуток из интернета.

0: сейчас в области кинематографа, поэтому такая шутка появилась. Значит, новости кинематографа. В Британии снимают исторический фильм, в котором чернокожие англичане угоняют в рабство белокожих африканцев.
1: Современно.
0: Много всего необычного в нашем эфире еще будет.
2: Дальше, пока ты спал, расскажем о горе-любовнике из Беларуси.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: В Беларуси 7 утра, 24 минуты. Это Пробудители на Радиус FM. И на самом деле каждое утро мы стараемся найти тебе что-то необычное для рассказа, что-то

0: Вот такое, с подковырочкой. А сегодня мы тебе расскажем о горе-любовнике из Беларуси.
1: Пока ты спал.
2: Итак, минчанин угнал у знакомой девушки машину сразу после того, как они совместно обмывали ее.
0: Очень.
2: Да. Зачем он это сделал? В общем, сидел со своей подружкой, обмывали покупку автомобиля. Во время застолья парень внезапно вспомнил, что его же ждет другая девушка. Ему уже пора спешить. Решение пришло само собой, и он отправился на свидание на этой новой тачке.
3: Ну, они же вместе купили.
2: Да.
3: Логика.
2: Чё?
3: Я имею в виду логика такая.
0: Присутствует,
2: конечно.
0: Они
2: праздновали.
3: Да.
2: Правоохранители выяснили, что, во-первых, у него нет водительских прав. Угу. Во-вторых, естественно, автомобиль не его. Сумма ущерба еще почти, потому что он как бы еще и в аварию попал на этой машине. Вот такие дела.
0: Слушайте, ребят, вот я на самом деле, взрослый же человек, иногда там могу попробовать какой-то алкоголь, там хорошо отдохнуть с друзьями на выходных.
3: Как он, Юль, видишь, иногда слово интересное использовал.
2: Иногда странно, как неуместное здесь слово.
0: Мне всегда было интересно, что пьют люди, которым в голову потом приходят такие мысли.
3: Эликсир
0: любви. Понимаю.
3: Паша, эликсир любви они пьют. Видишь, человек на любовное свидание поехал. Здесь, как мне кажется, как никогда подходит старый мем. Я не знаю, помните вы или нет, пацан к успеху шел.
0: Не фартануло.
3: Не получилось, не фартануло. Да и хорошо, что он не доехал, потому что давайте представим себе другую ситуацию. Он бы доехал до той девушки, которая его ждет, но начались бы вопросы. С кем ты выпивал? А что это, простите, за курица с тобой было? И то, что его ждет сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что бы его ждало, если бы он все-таки доехал.
0: А тебя через 5 минут ждет дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
1: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 30 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы только начинаем просыпаться, только начинаем въезжать в этот четверг, 21 мая на календаре. Проснулись, потянулись вот так высоко-высоко, сделали погромче Радиус FM и слушаем и кайфуем.
3: В ближайшие полчаса с большим удовольствием поиграем в Эйс Вентуру и песню странную вместе с тобой послушаем. И подарки мы будем дарить, так что не пропусти.
1: Потом улыбнула еще немножко шуток из интернета для твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах.
0: Пробки.
4: Дороги Минска почти свободны. Пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от улицы Любимова до улицы Льва Сапеги. Время проезда 6 минут. И от улицы Золотая Горка до улицы Даумана. Тут проезд займет 7 минут. С пробками на этом все. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Минске 24-26 градусов тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.

0: Радиус FM 18+. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки готовы, мы готовы. Остается только тебе сделать погромче и слушать внимательно. Через 5 минут Радиус FM и Пробудители сыграют в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Гадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса, фитнес-центр «Адреналин».
3: Все, не теряем времени, через несколько минут играем. Нужно просто оставить заявку. Заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM». Она называется, и там в самом низу находи такой маленький знак. Значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Телеграм-промбанк.
5: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
6: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
7: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Как всегда, берем отрывочек из песни, и одно слово мы запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, какое именно слово мы запикали, он получает от нас классный подарок. Целый месяц безлимитного спорта в фитнес-центре «Адреналин».
4: Ну что, будем надеяться, менять свою жизнь к лучшему и худеть с понедельника у нас будет Макс, ну, то есть ходить в тренажерку. Привет тебе, доброе утро.
5: Доброе утро, доброе утро.
4: Как твое настроение, чем занят там, рассказывай.
5: Шикарно, начал уже работать.
4: А, это шикарно. Ну, ты любишь работу свою, правильно?
5: Ну, конечно.
2: Он не может на радио по-другому сказать.
5: Кто в 7.43 еще будет утром работать?
4: Ну, кроме нас.
3: Любовь к радио и к работе.
2: Макс, я тебе больше скажу, мы с 5.30 тут как бы.
4: Макс, смотри. Да, ну, брось ты, мы привыкли. Смотри, и наши трудовые здесь у нас как бы выбора нет. Все в порядке. Макс, кусочек, очень маленький сегодня кусочек трека, но не менее шизофреничный, как и все, что происходит в Эйс Вентуре. Выбираешь правильный ответ, получаешь подарок.
2: Итак, чемпион, готов слушать?
5: Готов.
2: Слушаем задание внимательно.
3: А друзья подпоют. Гусь хрустальный, ус квартальный, край туманный.
4: Я спою про единственный город, который люблю, а друзья подпоют. Гусь хрустальный, ус квартальный, край туманный. Как думаешь, Макс? Максим, ты все в порядке? Да. Нашатырный спирт не нужен?
5: Это, ты... Нет, второй вариант это ус хрустальный.
4: Ус квартальный. Это второй вариант. Первый гусь,
2: хрустальный.
4: И третий край туманный.
5: Давайте третий вариант попробуем.
2: А что у нас на третьем?
4: Край туманный.
2: Край туманный.
5: Край туманный, да.
2: И сплю про единственный город, который люблю. А друзья подпоют. Край туманный, узквартальный, гусь хрустальный. Так,
4: итак,
2: мы останавливаемся на...
4: ответ.
5: Край туманный.
4: Край туманный. Давай проверять.
2: Давай.
4: Гусь
2: не
4: хрустальный.
2: Знаю, не знаю, что к чему как, но это гусь хрустальный.
4: Да. И на самом деле, Макс, мы попытались тебе помочь. Гусь хрустальный — это единственный город, который реально существует. Уса квартального, насколько я знаю, нет. А край туманный, но это просто какая-то такая метафора сравнения. А, не огорчайся, пожалуйста, классного тебе дня. У тебя все обязательно получится, все у тебя будет прекрасно. До новых встреч.
3: Ну, я напоминаю, что мы разыгрывали безлимитный абонемент на месяц в фитнес-центр «Адреналин» и сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружий. Широкий спектр услуг. Тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7:51 на Радиус FM. У нас улыбнула, мы готовы делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Коллеги, я своей завершу.
3: Тогда я начну. Ой, соль рассыпалась. Это к ссоре. Может, обойдется? Нет, дорогой, я уже настроилась.
1: Я уже подготовилась, хорошо. Вот такая шутка, мне кажется, Паш, ты ее оценишь, ну, потому что сталкивался по жизни с этим, смотри. Бармен, мне как обычно. Вам как обычно? Да, пожалуйста, мне как обычно. Охрана, выкиньте его нафиг.
2: Базовая база.
1: Как обычно.
2: А что ты подарил своей девушке на 8 марта? Свободу.
1: Ой, молодец, 9-го помирится, все нормально.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: улыбнула.
1: Очень хочется подарить тебе еще одну порцию хорошего настроения. 8 часов 9 минут в стране. Это Радио СФМ. У нас улыбнуло. Поехали.
2: Поехали, ребят. Я согласен принять от вас вызов на интеллектуальную дуэль. Но я вижу, что вы придете без оружия.
1: Хорошо, продолжу. Тогда такая. Олег Газманов сначала придумывает сальто, а потом уже пишет к нему песню.
3: Хорошо. Мальчик был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы подольше ничего не делал.
1: О, это очень знакомая ситуация. Через 5 минут в нашем эфире мы лениться не будем. У нас скорость звука. Главный приз – паровая электрошвабра. Но, независимо от результата, каждый участник получит фирменный шопер с целым набором подарков внутри.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в стране. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра. Чтобы оно было еще немножечко приятнее, мы начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Что нужно будет сделать участнику? Как всегда, нужно сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели у нас — паровая электрошвабра. Ну а каждый участник по-любому получит от нас гарантированный фирменный шопер с целым набором подарков от Radius FM.
3: По-моему, это отличный повод поучаствовать в нашей игре. Ну а для того, чтобы поучаствовать, нужно оставить заявку. Заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
3: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: нефтераспространителей.
1: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Pemalux 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама.
3: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 21 минута в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: На кону у нас главный приз недели. Это брендированная паровая электрошвабра от Радиус FM. Но и без подарков мы каждого с нами играющего не оставляем, потому что каждому сыгравшему мы по-любому дарим поощрительный приз. Это шопер с целым набором подарков от Радиус FM.
4: И сегодня в нашу игру будет играть Танюша. Танюш, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что у тебя там? Что делаешь?
5: Все хорошо, начинаю рабочий день.
4: Ага, есть какая-то у тебя группа поддержки или ты в гордом одиночестве?
5: Нет, у меня есть группа поддержки, моя любимая коллега.
4: Ага, как зовут любимую коллегу?
5: Алла,
4: вот. Таня и Алла у нас все. Алла, что ты делаешь? Алла, вспомнилась песня такая. Ладно, хорошо, отвлеклись. Танюш, до тебя никто в нашем эфире ничего не угадал. Ты можешь выбрать любое количество секунд, но помни, если тебе нужна швабра, лучше как-то поменьше секунд.
5: Давайте две.
4: Две секунды. В случае успеха ты заработаешь целых 4 балла. Это неплохой шанс стать единственной победительницей на этой неделе.
2: Хочу напомнить о том, что послушать можно только один раз, и композицию можно либо назвать полностью с исполнителем, либо напеть, чтобы мы понимали, что ты ее знаешь. Ты готова слушать?
5: Да.
2: Давай, слушаем внимательно 2 секунды.
4: Оп. Ай, ну узнаваемо. Вот сейчас вот я уже по второму кругу слушаю и понимаю, что узнаваемо. Особенно 2 секунды.
2: Особенно, когда у тебя в сценарии написан,
3: особенно,
2: да?
3: Особенно, когда ты уже узнал ответ, послушал.
4: Да.
2: Итак, Татьяна, или, может быть, Алла.
4: Что скажете, девчонки?
5: Пока ничего не скажем.
2: Мне интересно, как они паровую швабру будут делить. Типа, день у меня, день у меня.
4: Да, понедельник, среда, пятница, а там вторник, четверг, суббота, и все, понимаю. Распределились. А, девчонки, время, к сожалению, ограничено. 3, 2, 1. Ваш ответ?
5: Нет ответа никакого.
4: Увы.
2: Вот что это такое.
6: Танцуй со мной, летай.
2: Джонни, воздушный сарафан. Да, очень популярная композиция, которая, кстати говоря, играет в нашем эфире. Я думаю, что вы ее узнали. Девчонки, спасибо вам большое за то, что поиграли сегодня вместе с нами. Желаем вам хорошего дня, впереди выходные. Это огромная радость.
3: И как и обещали, без подарков мы вас не оставляем. Вы получаете шопер с набором подарочков от Радиус FM. Оставайтесь на линии, и мы расскажем, как его забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Наша.

0: Будители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В Беларуси 8 утра, 29 минут. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра и чудесного дня. На календаре 21 мая. Сегодня у нас четверг, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса наша игра интерактив «Не и им, не тут». Мы с большим удовольствием подарим победителю Bluetooth-колонку от Радиус FM.
1: А потом с большим удовольствием поднимем ему настроение, улыбнуло шутками и мемами из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, как обстоят дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
4: На дорогах Минска серьезные пробки, они оцениваются в 7 баллов. По данным Яндекса, крупнейшие пробки на МКАД от Дачной улицы до Партизанского проспекта. Время проезда 1 час и 43 минуты. И на Партизанском проспекте от улицы Селицкого до Ангарской улицы. Здесь проезд займет 16 минут. Это вся информация о пробках, далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. В Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком «плюс». В Минске плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: А что вы думали, подарки закончились? А ни в коем случае, их становится все больше и больше и больше, потому что мы стараемся делать так, чтобы твое утро было на максимум кайфом. Это Пробудители на Радиус FM, делай погромче, потому что через 5 минут наш интерактив не и мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию и заполучить Bluetooth-колонку от нас, тогда заходи в официальную группу в Telegram Радиус FM и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть с двумя игроками. Ну а победитель получит классный музыкальный подарок, брендированную Bluetooth-колоночку от Radius FM.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
5: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое Лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Привет, что читаешь?
7: 100 техник для спокойной жизни.
6: Помогает?
7: Увы.
6: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.bio.
9: Ремонт своими руками? Нет.
10: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nestle. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
11: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
12: Спасибо, солнышко. А это тебе.
11: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
13: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
14: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
15: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
16: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
17: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
18: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
19: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.43 в Беларуси. Прямо сейчас пробудители на Радиус FM предлагают сыграть «Вне и имне тут».
2: Как всегда, у нас есть два голосовых сообщения. Одно создается искусственным интеллектом, второе — реальным живым человеком. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое сообщение. Если он отгадывает, он забирает свой приз — брендированную Bluetooth-колонку от Radius FM.
3: Ну что ж, сегодня утром отличать живое от неживого будет Влад. Влад, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твои дела, как настроение, что делаешь?
4: Замечательно, погода не очень, настроение замечательное.
3: А где, из какого ты города? Почему у тебя не очень погода?
4: Город Молодечно.
3: Молодечно.
2: А что там не очень? Дождь?
4: Дождь очень ветреный, дождь сильный.
3: Ух ты.
2: Наверное, холодно еще.
3: Ну что ж, будем надеяться,
4: да, 13 градусов утром было.
3: Все это развеется, все это к обеду, все будет
2: образуется.
3: Хорошо. Паша Адаховский обещает. А, вот, тебе нужно
1: я
3: будет...
1: ни слова не сказал. Ребят,
2: Паша наноет на хорошую погоду.
1: Приеду летом выступать в Молодечно, и мы такие, 21 мая, чувак, ты пообещал.
3: Слушай, ну и ты, с другой стороны, не Аллегрова, Паша, понимаешь, ты тучи разгонять руками не надо. Так, значит, смотри, Влад, первое, второе слушаем, и потом пытаемся понять, где живое.
1: Готов слушать?
4: Готов, слушаю.
1: Итак, слушаем первое внимательно.
5: На Фане сундук украли.
1: И второе.
6: На Фане сундук украли.
1: Фу, прикольно.
3: Нормально. Итак, первое женский голос, второе мужской. Как тебе кажется, кто из них живой человек? Реальный.
4: Думаю, что первое живой человек.
3: Женский голос живой человек, да?
4: Да, думаю, да.
3: Ну что ж, давай проверять. Автор у нас на линии. Доброе утро. Привет тебе, автор.
7: Привет.
1: Есть, Влад, есть. Ксюш, нам для галочки можешь повторить, пожалуйста?
7: Да,
4: на Фане, привет.
7: На Фане сундук украли.
1: Спасибо тебе большое. Вот видишь, у ребят матч произошел.
3: Да, здорово.
2: Ну что ж, мы поздравляем нашего победителя. Брендированная Bluetooth-колонка отправляется к нему. Оставайся на линии, расскажем, как забрать подарок.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: у распространителей.
1: Автомобиль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Съем его на палочке, съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 52 минуты на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови свежую порцию шуточек из интернета.
2: Хотите просто, ну вот, жизненный факт?
1: Давай.
2: Если девушка нереальной красоты, любит тебя до безумия, ласкает, целует, холит, то, скорее всего, ты шпиц.
1: Или ты пьян, да. Продолжу тогда. Если на стройке вы вдруг увидели человека в каске, не удивляйтесь, это инженер по технике безопасности. Не волнуйтесь, он скоро уедет.
2: Хорошо.
1: Единственный человек в каске.
3: Утро понедельника. Начальник спрашивает. У тебя глаза красные. Пил, что ли? Нет, по работе скучал. Плакал.
1: Пробудитель
0: на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Начало 9 часа на Радиус FM в Беларуси. Ровно 9:00, мои хорошие. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию и погнали.
2: И в этой миссии через парочку минут у нас в эфире «Астролайф». Это твой гороскоп на этот четверг.
3: Потом улыбнула еще немного хорошего настроения из интернета.
1: А еще вот это поворот. Расскажем о жутком и одновременно прекрасном случае из Бразилии.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, Вася. Расскажу, какое открытие сделали ученые насчет Марса и кто спасает бегемотов Пабло Эскобара.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: МИД Беларуси подтвердил приверженность принципу одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью, подчеркнул пресс-секретарь МИД. Также Беларусь считает своим приоритетом сохранять и укреплять связи с Китаем. Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно исследованию, президент Беларуси – лидер по доверию 75%. За 10 лет рост показателя составил 10 процентных пунктов. На втором месте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – 25%. На Комаровке в Минске появилась необычная инсталляция – гигантские весы в ретро-стиле, на которых предлагают узнать свой вес в картофелинах. Как рассказали представители рынка, весы можно использовать всем желающим. Конструкция установлена в крытой части рынка и выполнена в знакомом многим советском дизайне. В том самом синем цвете, который раньше часто можно было увидеть на рынках. Австралийские исследователи подтвердили, бактерии могут долететь с Марса на Землю за несколько лет и остаться живыми. Согласно теории, органические кирпичики или даже живые микроорганизмы могли путешествовать между планетами. И это звучало особенно интересно, если учесть, что Марс в древности обладал условиями, пригодными для жизни. Поэтому вопрос о переносе марсианской органики на Землю остается одной из самых интригующих загадок науки. Бегемотов Пабло Эскобара спасут от уничтожения. О начале масштабной кампании по спасению животных объявила директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале. Бегемоты обитают в Колумбии. Это потомки животных, которых в 80-е годы привез Эскобар для своего личного зоопарка. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,73, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,02. И в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. В Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком «плюс», в Минске 24-26 градусов тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут на Радиус FM. У нас Астролайф, гороскоп на этот четверг. Но начнем мы по традиции с наших знаков, с наших прогнозов. Паш, что тебе пообещали?
2: У меня сегодня день особенной находки. Одной

0: Ну, очень крутой.
1: Здорово, хорошо. Юля, у тебя как дела?
2: А я сегодня все такая не так уся. Супер оригинальная.
1: Mm-hmm. А мне ничего нового рекомендуют звезды, и все нужно будет хорошенечко перепроверять. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как четверг пройдет у тебя.
3: Астролайф.
2: Овны, сегодня лучше избегать поспешных решений, особенно осторожно относиться ко всему новому и неожиданному.
1: Принято. Тельцы, эмоциям нужен выход, поэтому постарайтесь снять напряжение спокойно и без лишних конфликтов.
0: Близнецы, то, что недавно казалось невозможным, сегодня вполне может стать реальностью, если немного постараться.
2: Раки, ваш необычный подход и оригинальность сегодня вызовут скорее восхищение, чем недоумение.
1: Львы, иногда полезно подключать не только разум, но и эмоции. Сегодня это сыграет вам на руку.
0: Девы, вы неожиданно обнаружите в себе качества, которые давно ценили и искали в других людях.
2: Весы, внутренняя энергия сегодня способна помочь вам воплотить даже самые смелые мечты.
1: Дерзайте. Скорпионы, вокруг будут происходить серьезные перемены, но участвовать в них или нет, решать только вам.
0: Стрельцы, сегодня многое будет зависеть от вашей доброты и желания помогать окружающим.
2: Козероги, день подарит ощущение, будто обстоятельства сами начинают подстраиваться под ваши желания.
1: Ну что ж, проверим. Водолеи, идей и мыслей окажется так много, что важно не забывать вовремя отдыхать и беречь силы.
0: Закончим рыбами. Случайное знакомство сегодня вполне может перерасти в крепкую и долгую дружбу.
2: А через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шуточками из интернета.
3: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения, время радости из интернета 9.17 в стране. Это Радиус FM у нас улыбнуло. Мы отобрали лучшие мемы и шуточки и будем их озвучивать.
2: Юленька, начнешь?
3: Да.
2: Давай.
3: Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду уже второй день, волнуюсь, вдруг не понравится.
1: Хорошо, неплохо. У меня такая, с одной стороны, трагичная, с другой интересная. Пью пивко на теплотрассе. Хотелось бы передать привет своей учительнице математики Анне Васильевне. Все именно так, как она и обещала.
2: Ужас какой. Да. Почему есть женский врач, а мужского нет? Потому что быть мужчиной – это не болезнь.
1: Это да. Фу, какая, господи. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Мы расскажем тебе о жутком и одновременно прекрасном случае из Бразилии.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
5: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв. Автодрайв. На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о жутком и в то же время прекрасном случае из Бразилии.
0: Вот это поворот!
3: Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро.
4: Да ладно.
3: Ну, то есть врач сказал, как бы, все, пациент умер, до свидания.
4: То есть, ну, это врач сказал, умер, а похоронное бюро, это ж явно не больница.
3: Ну, то есть, как бы, я так понимаю, морг, получается.
4: Их нет, похоронное
3: бюро. А, нет, это там,
4: бюро.
3: Где их уже, это даже все уже минувшие этапы. Так, в общем, доставили, ну, предыстория, да? Мужчину доставили в больницу. Врач говорит, все, дыхательная недостаточность, вот причина смерти. Угу. Родственников известили о случившемся. Мужчину, все, в похоронное бюро для всяких там приготовлений.
4: Да.
3: Перед похоронами.
5: Костюм отпали.
3: Но мужчина очнулся и начал дышать. Сотрудники это заметили. Ну, сначала они обалдели, а потом уже оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
4: Слушай, я могу представить себе страх и одновременно облегчение, ну, пациента, да, который очнулся, который вдруг задышал. Но мне очень сложно представить страх того, кто в этом похоронном бюро в этом моменте находился рядом с ним.
3: Да.
4: Ты представляешь, каково это? В такой ситуации...
3: Каждый раз уже будет паника.
4: Да. А вообще, вот если дальше развернуть эту ситуацию, мне кажется, что вот в такой ситуации страшновато возвращаться туда, где ты жил. Представляешь, ты заходишь в дом, а там уже твои родственники с риэлторами думают, как вполне выгоднее продать твою жилплощадь. Или уже оказывается, что ты не единственный любимый. Одно дело, ты раньше с командировки вернулся, да, здесь такая классическая, анекдотическая ситуация, а тут прям оттуда.
2: Но с другой стороны, Вась, ты вот я с позитивной точки зрения мыслю. А, заходишь ты домой, у тебя стол накрыт, вся семья в сборе.
4: И о тебе плохо не говорят, только хорошее.
2: Ну, смотри, через 5 минут мы вернемся к тебе с дорожной обстановкой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Четверг обещает быть кайфовым, настроение на максимум. Думаем о том, что завтра пятница и впереди выходные. Будем надеяться, что без дождя. Я посмотрел прогноз, вроде как его не наблюдается. Так что маринуем мясо и готовимся к крутым выходным. 9:33 в стране. Это пробудители на Радиус FM.
3: В ближайшие полчаса в нашем эфире «Смотри, что нашел». Мы расскажем тебе, зачем в десерты прям нужно добавлять соль.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о человеческих поступках на автомате.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, как там дела на дорогах.
0: Пробки.
5: На дорогах столицы движение плотное, пробки в Минске 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления машин на участке от улицы Франциска Скорины до Партизанского проспекта. Здесь проезд займет 1 час и 20 минут. И от улицы Селицкого до Ангарской улицы. Тут время проезда 20 минут. С пробками все. Далее расскажу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы и местами сильные ливни, возможен град. В Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Минске 24-26 градусов тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
6: Хочешь умную колонку?
7: Да!
6: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Если ты любишь покушать сладенькое, если ты просто любишь вкусно покушать, готовить и вот эти вот все истории, то делай погромче. В Беларуси 9 утра 41 минута, пробудители на Радиус FM прямо сейчас расскажут, зачем в десерты нужно добавлять соль.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, десерты можно сделать вкуснее и сбалансированнее с помощью обычной соли. Щепотка соли усиливает вкус, делает сладость менее приторной и помогает раскрыть аромат, например, шоколада, ванили, ну и, естественно, карамели. Все знают соленую карамель.
3: А еще кто-то просто может после соли не притронуться к десерту, и это очень полезно.
2: Для кошелька и для десерта.
1: Публично просто посыпь, да, и все.
2: Да, сочетание разных вкусов делает десерт более насыщенным, а соль выступает как природный, как бы усилитель вкуса. Еще она позволяет немножко снизить количество сахара без потери вкуса. То есть мы как бы увкусним блюдо солью, соответственно, нам нужно не такое сладкое блюдо. Еще соль влияет на текстуру. Она делает выпечку более мягкой и однородной и улучшает взаимодействие ингредиентов. А особенно соль хорошо работает в шоколадных и карамельных десертах. Такие сладко-соленые сочетания сегодня считаются гастрономическим трендом и используются не только в выпечке, но и в шоколаде, мороженом и напитках.
1: Не борщите только, ребят. Да. Ну не надо.
2: Да, будет уже солено.
3: У меня жена очень любит спросонья, когда делает кофе, тоже мне куда-нибудь добавит соли вместо сахара. Так это она еще не нутрициолог, который это нам она, это все советовал.
1: Это
3: да.
1: Она не спросонья, Вась.
3: Я понимаю, это от большой любви. С другой стороны, я лично очень люблю вот такие странные сочетания. Ребята в студии знают, часто делюсь, рассказывают. Например, кстати, позавчера я ел гречку. Гречка с куриным филе рубленым, там такое яичко вареное, ну прикольная каша. Вместе с булочкой с вишней.
2: Потрясающе. О, я такое понимаю.
3: Потрясающе.
1: Это ужасно.
3: Рекомендую.
2: Вкусно.
1: Оставайся с нами, через несколько минут нейростендап-комедия полностью написана и озвучена искусственным интеллектом.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
0: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Белагропромбанк.
6: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
7: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
0: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
9: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.50 в стране, пробудители на Радиус FM тебя не отпустят. Мы считаем, что твое настроение еще не на 100% кайфовое для того, чтобы начинать жить этот прекрасный четверг где-то 97,5, да, Вась?
3: Да, как генетический тест.
2: Так мы посчитали. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы послушаем комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Вчера наконец-то докрасил свою очередную миниатюру, и здесь надо рассказать, как это все происходит. Значит, смотри, под рукомойником на кухне у меня стоит такой стаканчик, я в него наливаю воду, ну, для того, чтобы там кисточку мыть и прочее. В общем, я все сделал, все докрасил, молодец, счастливый. Убрал краски, там, палитры, все вот это поубирал, ну и надо же отнести стакан на кухню, помыть стакан, да, ну как бы, и поставить стакан обратно туда вот, где мусорка, вниз. Что делаю я на автомате? Я открываю вот этот шкафчик, который под умывальником, и выливаю стакан краски в мусорку.
2: Молодец.
3: Не в раковину, а в мусорку. Ну, потому что был погружен в какие-то мысли, я не знаю. И вот это действие я отдал на такой, знаешь, полный аутсорт. Вот туда, вот на, Паш, сам занимайся этим там. Делай это все на автомате.
2: Это
3: на,
2: вот такой автомат, на самом деле, у каждого случается. Просто некоторые моменты мы даже не замечаем. Просто не понимаем, что это делается уже на автомате. Так же, знаешь, как у лунатиков бывает такое, что он встал, прошелся, лег и как бы, ну... Просто автомат. Интересно послушать искусственный интеллект. Вот что он скажет по поводу вот этих вот действий на автомате от людей, которые, может быть, и некоторые смешат, некоторые удивляют даже.
4: Люди столько всего делают на автомате, что иногда сами себя пугают. Мозг уже давно ушел отдыхать, а тело продолжает жить по инструкции. Например, человек открывает холодильник, закрывает и через 10 секунд снова открывает. Как будто продукты за это время могли обновиться. Или классика. Взять телефон, разблокировать, посмотреть и забыть, зачем вообще брал. Мозг такой, не знаю, просто привычка. Есть еще автоматическое спасибо навигатору. Взрослый человек благодарит приложение за поворот. Скоро начнет желать хорошего вечера банкомату. Некоторые на автомате кивают, когда ничего не поняли. Особенно на работе. Информация мимо прошла, но голова уже согласилась. Самое смешное, люди иногда пытаются открыть дверь от квартиры ключом от машины, прикладывают проездной к домофону или ищут телефон, разговаривая по нему. Потому что половину жизни человек живет неосознанно, а в режиме энергосбережения. И вот так мозг экономит силы, иногда вместе со здравым смыслом.
5: Да, экономить силы. Я помню, однажды потерял телефон, понимая, что он как бы у меня в руке. Потом, но я не почувствовала экономии сил в мини-сердечном приступе.
2: Прикольно. У меня по утрам бывает такое, у нас пропуски на радио с утра. Нужно приложить чип, и я очень часто домофонным ключом пытаюсь зайти на работу.
3: А я скидочной картой.
2: У всех такое есть.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
6: Великое князство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
7: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Нет, ты вот просто послушай. Четверг, 21 мая на календаре. В Беларуси 10 утра. До выходных осталось совсем ничего. Это «Пробудители» на Радиус FM. 3 часа кайфового настроения топовой музыкой. И в преддверии выходных мы тебя любим.
3: Кстати, еще до аванса один день.
2: До чего?
3: До аванса.
4: Мы и это любим.
2: Деньги сплатят, точно.
3: Причем не только у нас в стране, на самом деле, часто это синхронизировано. Поэтому много у кого может быть аванс завтра, да.
4: Мы желаем тебе самого прекрасного рабочего дня, дожить побыстрее до аванса, до заработной платы и, конечно же, до выходных.
3: Отличного тебе дня здесь с Кириллом Громовым. Кирилл уже, кстати, у нас здесь в студии. Привет тебе, пусть все получится.
5: Привет, пробудители, в Беларуси 10 часов и 1 минута. Ну а прямо сейчас узнаем самые актуальные новости от Влада Кучко. Влад, привет.
6: Привет, Кирилл. Расскажу о выводе войск США из Европы и новых правилах въезда в пограничную зону.
1: В радиусе новостей.
6: Международное сотрудничество, экономика и вопросы безопасности. Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Межпарламентская ассамблея СНГ. Ее главная цель – обсудить сотрудничество стран-содружества в экономике, политике, социальной и культурной сферах. Также обсудят, как использовать ИИ и новые технологии в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Завтра в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, где США объявят о своих планах по сокращению военного присутствия в Европе. Ожидается, что из 80 тысяч солдат, которые дислоцируются на базах в Старом Свете, отправятся домой как минимум 5 тысяч. Столичная милиция перейдет на усиленный вариант несения службы во время проведения последних звонков. В эту субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. По всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Госпогранкомитет анонсировал изменения в правилах въезда и пребывания в пограничной зоне. Корректировки начнут действовать 6 августа и коснутся они документов проезда и ведения хозяйственной деятельности. Въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Перечень документов расширили, туда войдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Белорусская сборная по пляжному футболу сыграет с командой Чехии. Накануне белорусы на этапе Евролиги, который проходит в Испании, обыграли турецких спортсменов. Матч завершился со счетом 10-2. Следующими соперниками белорусов в группе «Б» будет команда Португалии. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком «плюс», в Минске плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: начинается новый сезон.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радио СФМ.

0: 10 часов 32 минуты, Тиесто, The Business на Радио FM. Ну, каков фирменный грув? Трек, который моментально включает внутренний тумблер уверенности на максимум. И, между прочим, для легендарного голландца Тейси Ворверста этот сингл стал абсолютным перезапуском своей карьеры. И главный ветеран мировой электронной сцены, которому на минуточку уже за 50 взял и выдал главный слэп-хаус-хит десятилетия, собравший миллиарды прослушиваний. А таинственный вокал, который вы услышали в треке, под который все так любят танцевать, принадлежит британскому музыканту Джеймсу Ямебелло. Самое забавное, что его имя даже официально не указывали в названии релиза, но его фирменный хук «Let's get down to business» теперь знает буквально каждый человек на планете. Если тебе этот трек нравится, обязательно заходи на сайт radiosfm.by, проходи наше музыкальное тестирование, также заходи в раздел «Что играло», голосуй за своих любимчиков, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а мы продолжаем наш эфир. Через пару минут у нас Альфа и Мунучао, Эмин и Пьячи. Ну а сейчас разбираемся с прогнозом погоды от синоптика.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. В Гродно сегодня 19-21 градус, в Бресте 21-23 со знаком плюс. В Минске 24-26 тепла, ну а в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 жары.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только по 24 мая. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Я согласен принять от вас вызов на интеллектуальную дуэль. Но я вижу, что вы придете без оружия.
6: Хорошо.
4: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: 10 часов 44 минуты и Арбукс Грейсленд. Ну, какой же породистый, обволакивающий звук. Трек, который буквально за секунды создает ощущение полной свободы. И, кстати, у этой работы очень интересный бэкграунд. Если вы вслушаетесь в вокал, то поймете, что музыканты вдохновлялись великим наследием. Оригинальный Грейсленд — это культовое поместье Элвиса Пресли в Мемфисе, куда десятилетиями съезжались миллионы фанатов со всего мира за вдохновением и музыкальной магией. Но ребята из Earbooks переосмыслили эту историю на современный лад. В их понимании Грейсленд — это не конкретная точка на карте, а то внутреннее состояние, которое ты врубаешь качественным саундом и в наушниках, будь то на приемниках и так далее, и тебе абсолютно плевать на любые внешние раздражители. Стильный, мощный релиз, который прочно прописался во всех топ-чартах. И, кстати, наш не исключение. Earbooks прямо сейчас набирает активно баллы. Если ты хочешь, чтобы именно этот трек завтра, в пятницу, в 15 часов, был главным в нашей топовой двадцатке, обязательно голосуй за Earbooks и их трек Graceland на нашем сайте в разделе «Что играло». И уже завтра в 15 часов мы подведем итоги, выберем 20 лучших исполнителей нашего топ-чарта. Ну а до конца этого часа мы будем выбирать Камрада с хитом «Be Mine», а также Chain и ее трек «Maki Ba» уже на низком старте, так что не переключайся, будь с нами и услышимся с тобой в часе новом.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Горячее предложение в три цены. По 2 июня подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Даже не верится, четверг наступил, а это значит, что мы официально открываем новый час эфира на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и я приветствую каждого, кто прямо сейчас настраивается на нашу волну в машине, офисе или наушниках для смартфона. 11 часов прямо сейчас — это само по себе классное время, отличный повод для широкой улыбки. Позади осталась самая тяжелая часть недели, а впереди отчетливо замаячили выходные. Но если тебе этого мало, лови еще 100% повод порадоваться. Сегодня во всем мире отмечается Международный день чая. Так что, если ты сейчас сидишь на работе, смотришь на гору документов и понимаешь, что твоя продуктивность стремится к нулю, официально разрешаю тебе отложить все в сторону, заварить чашечку крепкого ароматного чая и устроить себе законный 10-минутный релакс. И, кстати, в эти 10 минут уложатся очень многие наши исполнители, которые также вызовут у тебя улыбку на лице. Ну, например, будем слушать ближайшие полчаса Эйола с треком «Хамай». Кроме этого пафоса добавим еще трек от Дэвида Гетты «One Republic, I Don't Wanna Wait». Погрузимся в ностальгию, а также «Шаус» и «Кап Спорт» на низком старте, и через пару минут послушаем «Only You». И не забывай, что на нашем сайте radiusfm.by в самом разгаре музыкальное тестирование. Заходи, голосуй за любимые треки и напрямую решай, что будет звучать в нашем эфире в следующие дни. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку тише, чтобы сверить часы с главными событиями, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Беларуси 11 часов и 2 минуты. В студии Влад Кучко со свежим выпуском новостей. Влад, привет, тебе слово.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о продаже греческого острова по стоимости 2 квартир и о протестах от мировых звезд тенниса.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь, попавший под нападение польских силовиков, находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются специалисты военного госпиталя. Мужчине было сделано 3 сложнейших операции. Его состояние тяжелое, и поговорить с ним невозможно. В любом случае, ему предстоит длительное восстановление. С 24 по 26 мая в Минске пройдут Дни Казани. Площадь у Дворца спорта на 3 дня превратится в уголок татарской культуры. Гостей ждут гастрономические сюрпризы, яркие развлечения и неповторимая атмосфера праздника. Планируется и выступление музыкальных коллективов и исполнителей. В Минске на проспектах, в парках и скверах идет высадка цветов и кустарников. В этом сезоне ландшафтные дизайнеры сделали ставку на многообразие форм и насыщенную палитру. Всего нашу столицу украсят более 1 000 000 цветов. Параллельно с ними городские магистрали и жилые кварталы дополняют декоративными кустарниками. Теннисисты проведут акцию протеста во время медиадня на Ролан-Гаррос. Участники пресс-конференции в Париже намерены покидать их ровно через 15 минут. Это связано с тем, что турниры «Большого шлема» выделяют на призовые теннисистам около 15% своих доходов. Элита мирового тенниса заявила, что хочет, чтобы выплаты на турнирах «Большого шлема» достигли уровня WTA и составляли 22% от общего дохода. В Ионическом море неподалеку от прославленной Итаки выставлен на торги частный остров. Стартовая цена всего 247 тысяч евро. Здесь есть лесные массивы, а по соседству расположены популярные курорты. Однако за красивыми видами скрываются жесткие ограничения. Этот остров входит в список охраняемых природных территорий под защитой европейского законодательства. Поэтому здесь разрешены только сельское хозяйство, выпас скота и возведение легких построек. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте 21-23 со знаком «плюс», в Минске плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 11.32, Бурак Етер, Tuesday, трек «Ностальгия», под который до сих пор невозможно не качать головой. Кстати, для турецкого диджея Бурака Етера эта песня стала главным лотерейным билетом в жизни. В 2017-м она вошла в топ-10 самых разыскиваемых треков в мире по версии Shazam, а в некоторых странах Европы получила бриллиантовый статус. Но мало кто знает, что изначально это вообще был суровый медленный американский рэп-трек от исполнителя I Love McConan и, конечно, Дрейка. Бурак случайно услышал, как молодая певица Даниэль Сандовал сделала на него акустический кавер на гитаре, выкупил права, наложил свой сочный клубный бит, и получился международный хит, под который мы танцуем уже множество лет. Ну и при всем уважении к Бураку Етеру, песня «Tuesday» в четверге после обеда звучит как легкое издевательство. Какой вторник? Мы уже четверг практически добили. Четверг-то вообще самый хитрый день недели, напрягаться уже нет никакого смысла, потому что пятница наступит в любом случае, даже если ты просто сидишь оставшиеся 3 часа с открытым ртом перед открытым Excel. Наш внутренний навигатор уже проложил маршрут в сторону выходных, так что если тебя прямо сейчас накрывает непреодолимая лень, не сопротивляйся. Это официальный четверговый анабиоз, и мы продолжим также накрывать себя топовой музыкой через пару минут. Дамиан Давид у нас на низком старте, солист группы Måneskin, Next Summer, его летний по-настоящему жаркий трек уже на готове. Ну а сейчас давай посмотрим на прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильная ливня. В Гродно днем 19-21 градус, в Бресте 21-23 тепла. В Минске сегодня от 24 до 26 градусов, ну а в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 жары.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки.

0: Это клан «Карусель» «Райт» — нереальный саунд, который буквально создан для того, чтобы нажать на паузу в суматохе этого дня, откинуться в кресле и просто ловить этот глубокий обволакивающий бас. И, кстати, австрийский дуэт — настоящие перфекционисты в мире электронной музыки. Свой трек «Райт» они создали с одной конкретной целью — через ритм и вокал передать ощущение идеального дорожного трипа, когда тебе абсолютно не важен пункт назначения, а кайф приносит сам процесс. У них это получилось на все 100, я считаю. Если ты со мной согласен, обязательно голосуй за этих ребят. И пока ты плавно движешься в сторону пятницы, давай сделаем твою поездку еще интереснее. Прямо сейчас хватай свой смартфон, заходи в Инстаграм, ТикТок и Телеграм и вбивай в поиске Радиус FM. Жми кнопку «Подписаться», если ты до сих пор этого не сделал. Почему это нужно сделать прямо сейчас? Да потому что весь самый сочный эксклюзив живет именно там. Ты сможешь заглянуть по ту сторону микрофона, увидеть, как мы тут развлекаемся в студии, поучаствовать в закрытых челленджах и самое главное — выиграть крутые призы в розыгрышах, которые мы проводим только для наших подписчиков. Переходи в нашу сторону, на нашу страницу, добавляйся, обязательно подписывайся, и в ближайшее время будет тебе счастье. Ну, оно уже, кстати, не за горами. Через пару минут «Акцент», «Сера» и «Миша Миллер» уже тебя ждут, не дождутся с треком «Don't Leave», так что до конца часа у нас будет хорошо, весело и топово. Оставайся вместе с нами.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Дима. Вечером они сидели рядом на диване. Катя листала новости, Дима смотрел соцсети. Иногда они даже показывали друг другу что-то смешное. И снова каждый в свой экран. Так проходили вечера, спокойно, без ссор. Но однажды Катя поймала себя на мысли, что они почти перестали разговаривать.
3: То есть вместе, но как будто по отдельности.
2: Психологи называют это цифровой дистанцией. Телефоны не создают конфликта напрямую, они тихо забирают время и внимание, которые раньше принадлежали общению. И это происходит почти незаметно. 5 минут ленты, потом еще 10, потом еще одно видео.
3: Но ведь люди все равно рядом.
2: Физически да, но близость не только присутствие, это еще и внимание. Исследования показывают, даже короткое отвлечение на телефон во время разговора снижает чувство эмоциональной связи. Есть даже термин «фабин». Это когда человек игнорирует собеседника ради телефона. Причем это происходит по привычке.
3: Получается, гаджеты не ссорят людей, они их отдаляют?
2: Именно, потому что близость — это ежедневные мелочи, взгляд, разговор, случайная шутка, обсуждение дня. Если эти моменты исчезают, отношения начинают жить как бы на автопилоте.
3: И как вернуть живое общение?
2: Первое — маленькие зоны без телефонов. Например, ужин или час перед сном. Второе — осознанное внимание. Если партнер начал рассказывать что-то важное, отложи экран. Третье — общие ритуалы общения. Прогулка, разговор за чаем, совместное планирование дня. Такие простые вещи укрепляют отношения.
3: Значит, иногда самый романтичный жест — просто убрать телефон.
2: Да, потому что в мире, где внимание постоянно разрывают экраны, самый ценный подарок для близкого человека — это несколько минут настоящего присутствия рядом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Огромнейший тебе привет. 12.00. 21 мая на календаре. Этот экватор нашего сегодняшнего эфира. Привет всем, кто проводит этот обеденный перерыв на правильной волне. В студии Кирилл Громов. И вы слушаете Радиус FM, топовую радиостанцию страны. И полдень четверга — это время максимального обострения синдрома пятничного ожидания. По факту до конца рабочей недели осталось всего ничего. Но мы эти часы тянем, как назло, медленно почему-то. Мозг уже наотрез отказывается генерировать гениальные идеи, а внутренний навигатор упрямо строит маршрут в сторону пятничного вечера. Если ты ловишь себя на мысли, что уже минут 15 просто гипнотизируешь взглядом одну и ту же строчку в отчете, расслабься, прямо сейчас будет красиво, потому что в эфире Радиус FM 10 топовых треков подряд, без рекламы, разговора, будем с тобой слушать. Ну, например, Кьюшел, Топик, Араш, I Adore You. Я думаю, что всем нравится эта фраза, особенно когда тебя обожают. Также Артемус у нас на низком старте. I like the way you kiss me. Ну и раньше всех в нашем эфире Алекс Ворон, красавчик мирового уровня, его трек Ordinary. Ну и, конечно, обязательно заглядывай на наш сайт radiusfm.by, заходи в раздел музыкального тестирования, голосуй за свои любимые треки и напрямую решай, что будет разрывать наш эфир уже в ближайшее время. Ну а мы буквально на пару минут приглушим басы, чтобы узнать свежие новости, после которых мы с тобой продолжим. А тем временем в Беларуси полдень, поздравляю тебя! Свежий выпуск новостей на Радиус FM представит Рома Савосик. Рома, привет.
2: Привет, расскажу, где во время выпускных будет дежурить милиция и почему в Литве резко начали расти цены на топливо.
0: В Радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев этого года. Основная задача – нацелить все регионы страны во главе с Минстройархитектуры на безусловное обеспечение положительной динамики в строительстве и выполнение доведенных показателей. Министру архитектуры и строительства поручено взять на личный контроль ситуацию со строительством в регионах. Милиция в Минске перейдет на усиленный вариант службы 23 мая. Это связано с праздником «Последний звонок». В этот день столичные правоохранители будут нести службу в местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и масштабном общегородском празднике «Последний звонок» в Минск-арене. Кроме того, будут усилены наряды милиции по всему городу, а особенно в местах массового отдыха горожан, парках и скверах. За сутки в Беларуси задержали 5 курьеров-мошенников. У них изъяли почти 200 тысяч рублей. Всего в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках аферистов. Зарегистрировано 43 новых преступления. В МВД напомнили, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете связаны с риском потери денег. На литовских АЗС наблюдается резкий рост цен на горючее. Ежедневная ценовая прибавка составляет десятки евроцентов. На многих заправках литр бензина уже стоит более 2 евро, а дизеля 2,10. Бизнес и власти объясняют этот всплеск резким подорожанием нефти. Между тем, топливный кризис в Евросоюзе продолжает бушевать вовсю. Здесь по-прежнему сокращают авиарейсы, а на заправках переписывают каждый день ценники вверх. Инсайдеры узнали новые подробности о Samsung Galaxy S27 Pro. Как пишут в СМИ, смартфон получит OLED-панель диагональю в 6,47 дюйма. Для сравнения, у нынешнего базового S26 экран на 6,3 дюйма, а у S26 Plus на 6,7 дюйма. Вероятно, серию Galaxy S27 представят в первой половине следующего года. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. В Гродно днем плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Минске днем плюс 24-26, в Витебске, Гомеле и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп.
10: Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12 часов 32 минуты. Действительно, нашумевшие треки с теми полюбившегося отряда самоубийц Hazens. Это только что были 21 Pilots. И прикольно было погрузиться в атмосферу этого трека. Этот трек стал настоящим признанием. И, честно говоря, звучит словно приглашение в автономный клуб тех, кто хочет чуть-чуть поглубже понять себя и окружающих. А знаешь, что интересно? Этот трек специально для кино написал один из участников группы Тайлер Джозеф и сразу стал настоящим мемом среди молодежи. Ну а пока у нас минутка тестирования. Сейчас проверим, как хорошо вы слушаете и быстро реагируете в течение ближайших дней. Приготовься к небольшому музыкальному тестированию. Заходи на сайт radiosfm.by. Обязательно в музыкальном тесте выбирай те треки, которые тебе по душе. Ставь им оценки, отвечай на вопросы, пройди тест до самого финиша. И уже в ближайшее время мы выберем счастливчика с помощью рандомайзера, которому достанется наша умная колонка с Яндекс.Алисы. Никому не помешает, только будет в плюс. Ставить топовую музыку в эфире Radius FM будет эта подружка. Ну и, конечно же, будут ли синоптики сегодня нас радовать погодой? Давай прямо сейчас разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В Гродно днем 19-21. Бресте сегодня передают 21-23 тепла, Минске 24-26 со знаком «плюс», ну а в Витебске, Гомеле и Могилеве 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Pemalux 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
10: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
11: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
12: Нет радиоприемника?
13: Не оплатил подписку?
14: Хочется чего-то нового?
15: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
16: Алиса, включи Радиус FM.
17: Включаю.
15: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Дай ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.ru.

0: сайте Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. Иман Бек, София Рейс, Луиза Сонза.

0: Вот что происходит, когда Иманбек соединяется с Луизой Сонзой. Получается самый топовый трек. И, кстати, он настоящий мост между Казахстаном и Бразилией. Луиза Сонза — мегазвезда у себя на родине. Ну и, конечно, Иманбек признавался, что работать над Not You было одно удовольствие, потому что бразильская энергетика идеально легла на его фирменный почерк. Получился такой сочный коктейль, который одинаково круто звучит и в Минске, и где-нибудь на пляже Копакабаны. И знаете, название трека Not You, что в переводе означает «не ты», это мой официальный ответ всем проблемам, которые пытаются догнать нас в четверг после обеда. Вот, например, к тебе подходят и говорят, ты сделаешь этот отчет до вечера. Not you. Надо обсудить планы на следующий месяц. Not you. И четверг — это день великого отрицания. Мы уже мысленно в пятнице, поэтому любые попытки загрузить себя серьезными делами должны натыкаться на этот железный аргумент. Пользуйся, это бесплатно. Тем временем мы с тобой летим далее и до конца часа ловим Бенсона Буна и его красивую трогательную историю под названием Sorry, I'm here for someone else. Так что не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Белагропромбанк.
5: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
6: Спасибо, солнышко. А это тебе.
5: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13 часов на подходе, 21 мая на календаре, и мы официально врываемся в дневной эфир на Радиус FM. Привет всем, кто проводит этот обеденный перерыв вместе с нами. У микрофона Кирилл Громов. Слушай, час дня в четверг — это стратегически важная точка. Рубикон перейден, на часах уже считанные часы остаются, в принципе, до завершения рабочего дня, и четверг в это время включает режим максимальной расслабленности. Если к тебе сейчас подходит коллега с каким-то суперважным и срочным делом, посмотри на него с глубокой житейской мудростью и скажи: слушай, ну отличная же задача, давай перенесем ее на понедельник. И все, и прямо сейчас, вместо того, чтобы выполнять дедлайны и отчеты, будем слушать 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, и в эту топовую десятку отправится Сабрина Карпентер и ее трек «Tears». Также ожидаем Purple Disco Machine и Sophie and the Giants «In the Dark». Ну и невероятно красивая, глубокая поп-баллада от Альберта Брайта «Wild». Делай звук погромче в машине, офисе или в наушниках, лови эту волну и не забывай кликать на наш сайт radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, голосуй за любимые треки и забирай крутые бонусы от лучшей радиостанции. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть тише, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. Беларуси, 13 часов и 1 минута. Привет! О главных новостях к этому часу прямо сейчас расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, сколько зарабатывают в студотрядах и когда закончится конфликт на Ближнем Востоке.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР. Аналитики отмечают, что данный показатель формируется на основе трех ключевых факторов – частоты упоминаний в медиа, тональности информационного фона и общего восприятия государства. В случае с Беларусью все эти элементы демонстрируют синергетический эффект. Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили президенту Беларуси рекордный уровень доверия в 75%. Беларусь нарастила экспорт продовольствия в 110 стран. Республика остается одним из лидеров на постсоветском пространстве по производству продуктов питания, а мясные и молочные продукции давно стали узнаваемым брендом Беларуси за рубежом. Эксперты подчеркивают, что доля сельхозпродукции и продовольствия в общем экспорте Беларуси превышает 24%. БРСМ раскрыл заработки в студотрядах. Так, во время посевной или уборочной зарплата студотрядовца может достигать 3000 белорусских рублей. В производственных отрядах, которые работают на предприятиях, сдельная зарплата. То есть, все зависит от того, какие результаты получены. Если план сделки выполнен или перевыполнен, то месячная заработная плата может достичь 3000 рублей и более. Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться уже на этой неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщают американские СМИ, у главы Белого дома состоялся жесткий разговор с израильским премьером Бениамином Нетаньяху. Трамп сообщил ему, что посредники на мирных переговорах готовят письмо о намерениях. Этот документ остановит войну уже не де-факто, а де-юре, после чего начнутся 30-дневные переговоры с Ираном по самым острым проблемам. Компания Илона Маска SpaceX планирует запускать по 5 ракет в сутки. Это в 60 раз чаще, чем прямо сейчас. Власти США отмечают, что готовы сотрудничать по данному направлению, но компании придется значительно улучшить стабильность и безопасность полетов. Планы SpaceX связаны с масштабными проектами, развитием Starlink, созданием гигантских спутниковых группировок и даже орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта. Илон Маск же ранее также говорил о цели запускать 1000 спутников ежегодно. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай и побеждай. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13.33, Vice и трек Stars на Radius FM. Ну, какой же атмосферный и по-настоящему космический саунд. И, кстати, проект Vice сейчас один из главных хитмейкеров Европы. Ребята из Германии за пару лет умудрились выпустить столько платиновых синглов, что их скоро начнут изучать в музыкальных академиях как пособие по созданию идеальных танцевальных боевиков. И фирменный почерк Slap House теперь копируют все, кому не лень, но оригинал всегда звучит мощнее. Stars — это именно та работа, которая заставляет тебя чувствовать себя на высоте, даже если ты просто идешь за хлебом. И раз уж наш трек называется «Стар», что в переводе означает «звезды», я решил, что в четверг днем нам просто жизненно необходим прогноз на будущее. Но нет, не серьезных и не из газет, а наш честный четверговый. И слушай внимательно, универсальный гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня. Звезды говорят, что если сегодня до 17 часов будете сидеть с очень серьезным лицом и периодически тяжело вздыхать, глядя в монитор, начальник решит, что вы тащите на себе весь отдел и не будет предлагать новые задачи. Астрологический прогноз для кошелька. Если сегодня не заходить на сайты с доставкой еды, то завтра на балансе останется на пару чашек кофе больше. А главный совет от планет — помните, что вы центр своей собственной вселенной. Так что, если вселенная хочет еще один десерт, не смейте себе отказывать. Ну а если говорить серьезно, то единственные звезды, которые реально влияют на наши планы, это те, что над Минском. Пора узнать, что прячется у нас прямо сейчас на небе — дождь или все-таки теплое летнее солнце.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью от 10 до 12, днем 21-23 со знаком «плюс». В Минске ночью 12-14 градусов, днем 19-21. В Могилеве ночью от 13 до 15, днем 22-24 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 13, плюс 15, днем 25-27 жары, ну а в Витебске ночью 14-16, днем от 19 до 21.
1: Реклама.
2: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: Выясняем, почему дети стали роскошью, а не нормой. В студии заместитель председателя фонда «Покров» Кристина Новоселова. Поговорим честно, можно ли совместить успех и семью без выгорания, почему идеального времени для ребенка не существует и чего на самом деле боятся современные парни.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Диоди и Поппи Баском «Think About Us». Настоящий заряд танцевальной энергии от британского диджея Дэна О'Доннелла. Парень уже много лет на сцене. Его треки выпускает сам Армин Ван Бюрен. И этот сингл с потрясающим вокалом Поппи Баском буквально разрывает европейские танцполы. И название трека переводится как «Подумай о нас». В контексте четверга это идеальная фраза, которую твоя работа мысленно шепчет себе прямо сейчас. Ты уже одной ногой в пятницу, мечтаешь о выходных, а недоделанные отчеты и задачи смотрят на тебя из открытых вкладок браузера и умоляют: «Эй, ну подумай о нас, ну хотя бы на полчасика». Мой тебе совет: подумай о них завтра. Четверг практически взят, так что можно со спокойной совестью включать режим энергосбережения. На этой мажорной ноте мой сегодняшний эфир заезжает в финишную прямую. Спасибо всем, кто провел этот полдень со мной и заряжался правильной топовой музыкой. Я отправляюсь отдыхать, но ты никуда не уходи, не переключайся. И буквально через 5 минут сразу после свежего выпуска новостей в эту студию ворвется Леша Якимович. У него уже наготове тонны крутого саунда, самые горячие новинки и, конечно, фирменный юмор, который сделает твой четверг максимально ярким. С тобой был Кирилл Громов. Кайфуй, дыши полной грудью и слушай топовую музыку на Радиус FM. До встречи.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Долмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
1: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. Сегодня у нас четверг, 21 мая, и день уже уверенно перешагнул за середину. Знаешь, четверг — это почти маленькая пятница. Вроде бы еще работаешь, но в голове уже легкий сквознячок выходных проскальзывает. За окном у нас май, нормальный, спокойный май. И смотришь на календарь, и вот думаешь, ну, еще чуть-чуть и хух. Выдохнем. Но я предлагаю не откладывать этот выдох в долгий ящик. Чтобы закрепить это расслабленное настроение, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Никакой рекламы, никакой лишней болтовни. Только топовая музыка. Послушаем с тобой Avalon и Roxton с треком Something to Believe in, чтобы было во что верить. Также в эфире у нас прозвучит Pink с упрямым треком Hate Me. Ну и самым первым залетит к тебе в динамике Камрад с треком Be Mine. В общем, располагайся поудобнее, наливай чай или кофе, делай погромче, потому что мы тут надолго. Но перед этим короткие новости, чтобы ты оставался в курсе событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. Обо всем, что происходит прямо сейчас, нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о новой схеме интернет-мошенников и про ягодный бум в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко прибыл сегодня на тренировку по применению ядерного оружия. Она проходит в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Интернет-мошенники придумали очередную схему обмана. Белорусам стали массово приходить смс-уведомления о якобы неуплаченном штрафе от МВД. К сообщению прилагается ссылка, по которой можно погасить задолженность. В результате люди теряют сбережения, либо их банковские данные попадают в руки мошенников. В милиции предупреждают, не стоит пытаться оплатить штраф таким способом. На рынках Минска ягодный бум. Белорусы выстраиваются в очереди за отечественной клубникой. Сейчас в среднем ее можно купить по 20 рублей за кило, а всего неделю назад стоимость была значительно выше, до 40 рублей. Но еще далеко не на все ягоды установились приятные цены. Так, в белорусских магазинах можно заметить нидерландскую красную смородину, которую продают по 20 рублей за 125 граммов. НАТО не сможет существовать без США. Об этом заявил экс-генсек Альянса Йенс Столтенберг. Разрыв между США и Европой сейчас глубже, чем когда-либо за очень долгое время. Европа столкнулась с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен Второй мировой войны, а НАТО находится в состоянии неопределенности, отметил эксперт. В Китае представили первого универсального робота для помощи по дому. Он оснащен встроенным искусственным интеллектом для постоянного совершенствования навыков выполнения домашних дел и общения с людьми. Робот умеет складывать одежду, готовить или разогревать еду, убирать со стола, мыть посуду и поддерживать разговор с пожилыми людьми. Встроенный в машину искусственный интеллект распознает цели и поставленные перед ним задачи, выстраивает алгоритм действий и корректирует поведение в соответствии с обстановкой. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 86 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 2 копейки. И в завершении, ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Radius FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 25-27 выше. выше нуля. В Витебске ночью плюс 14-16. Днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Friends Cake by the Ocean. Песня чистый кайф о том, как здорово жить в полнейшем расслабоне и вообще ни о чем не париться. Вот прям как древние птицы Моа в Новой Зеландии. Это трехметровые гиганты, у которых в природе вообще не было врагов. Представляешь уровень их спокойствия? Они настолько не знали опасности, что когда на острова приплыли люди с копьями, птицы, походу, просто подошли поздороваться. Ну, эх, по итогу их, естественно, всех съели. Но американские биотехнологи решили их воскресить. И знаешь как? Создали для них искусственные яйца из силикона, но ученые создадут, если что, просто похожий гибрид, а не один в один. Но сам факт. Вот слушай, если наука способна вырастить трехметрового гиганта в куске силикона, то ты сегодня точно справишься со всеми своими делами. Ты у меня умнее, сильнее и, в отличие от этих птиц, точно чуешь, откуда пахнет неприятностями. Так что только вперед, у тебя все получится, я в тебя верю. Ну, а мы продолжаем и прямо сейчас узнаем погоду на завтра от Ромы Савосика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout. 14,90. Брикеты для розжига. 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Трицены.
7: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Dive into the Ocean на Radius FM. Песня – чистый манифест того состояния, когда хочется просто уйти на дно, чтобы тебя никто не трогал. Знакомо, да? Особенно, когда коллега с утра начинает в деталях пересказывать свой сон. И тут, прикинь, я лечу на гигантской морковке. Слушай, если бы я хотел послушать бред, я бы перечитал свой гороскоп за прошлый год. Ну, правда. Но мы держимся, и, кстати, нейробиологи из США доказали крутую штуку. Даже простое разглядывание воды снижает гормон стресса на 30%. Это, ну, так сказать, эффект синего разума. Так что, если сегодня тебя все достанет, не надо ни на кого кричать. Налей стакан воды, посмотри на него, ну, секунд так 10-20, выпей и спокойно работай дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен».
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
5: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
7: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
8: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and Die. Gone, gone, gone. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
7: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, сегодня у нас мой любимый формат выпусков. Немного такой философский, поразмышлять, чтоб можно было. И поговорим мы о том, во что превратилось наше время ожидания. Вот те самые минуты, когда ты ждешь автобус, свою очередь или просто лифт. Почему они не обходятся без телефона в руках, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Эволюция смартфонов привела к тому, что у тебя больше нет пауз. Стоит тебе остановиться на светофоре или зайти в лифт, как рука сама тянется в карман. Ты заполняешь каждую секунду информационным шумом, лентой, короткими видео, почтой. Мы разучились выносить пустоту. Мы боимся остаться наедине со своими мыслями даже на минуту, поэтому сразу прыгаем в цифровой океан. Но ведь настоящий дзен — это умение стоять в очереди и не чувствовать зуда в кармане. Это способность просто смотреть в окно, не пытаясь найти там полезный контент.
0: Осанка технодзена.
1: Сегодня я советую тебе попробовать практику чистой паузы. В следующий раз, когда ты будешь чего-то ждать, не доставай телефон. Пообещай себе. Первые 3 минуты я просто наблюдаю за миром. Посмотри, во что одеты люди, послушай звуки улицы, заметь цвет неба. Сначала будет неуютно, некомфортно, но потом ты явно почувствуешь, как в голове становится светлее.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что ж, привет-привет. Я снова с тобой. Сегодня у нас четверг, 21 мая. И знаешь что? А выходные-то уже совсем близко. Но, чтобы их было ждать, так сказать, еще веселее, лови забавный факт. Сегодня отмечается Международный день чая. Так что, если на работе дела совсем не клеятся, официально разрешаю устроить себе 5-минутный перерыв, налить чашечку любимого чая, ну или просто какого-то напитка и взять и выдохнуть. Но чтобы эта пауза была максимально приятной, я запускаю наш музыкальный нон-стоп. Где? Правильно, на Радиус FM. Это 10 треков подряд, без рекламы, без разговоров. А самое главное, это 10 топовых треков. Ну что ж, послушаем с тобой топовый трек Лиэбе. Также мы с тобой в эфире услышим Дэвид Гетта и Бэйби Рекса с их хитом «I'm Good». Ну и самым первым к нам залетит Миша Миллер с треком «Don't Leave». Так, смотри, давай, отодвигай в сторону все свои скучные задачи, все свои дедлайны, делай музыку погромче и просто лови этот кайфовый ритм вместе с нами. Но перед этим коротко, главное, чтобы ты был в курсе всех событий. А в столице у нас 15 часов. О самых актуальных событиях нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет. Расскажу, что в вооруженных силах проверяет президент и как Франция меняет оборонные расходы.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Там проходит тренировка с воинскими частями боевого применения ядерного оружия, ядерного обеспечения. Белорусский лидер уже осмотрел парк техники ракетной бригады и посетил командный пункт командира. Глава МИД Беларуси и посол Китая обсудили предстоящие контакты лидеров двух стран. Максим Рыженков и Джан Вэньчуань также дали позитивную оценку динамике торгового оборота между государствами. Глава белорусского внешнеполитического ведомства вновь подтвердил приверженность Беларуси принципу одного Китая и поддержку усилий китайского правительства по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Франция наращивает оборонные расходы. Об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон. Он уточнил, что в течение 5 лет оборонные ассигнования Франции составят 450 миллиардов евро. Ежегодный военный бюджет страны вырастет к 2030-му до 76 миллиардов, а закупки беспилотников увеличатся в четверо, а крылатых ракет – вдвое. В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину. Причиной стало решение правительства сократить финансирование системы здравоохранения. Сейчас в стране практически не осталось бесплатной медицины, а оплатить коммерческое лечение граждане не могут из-за падения доходов и отсутствия страховок. Больницы, в свою очередь, не могут приобрести современное оборудование или материалы. Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла второй матч в Евролиге. Наши спортсмены обыграли сборную Чехии с результатом 8-3. Напомню, в прошлом году белорусы в третий раз подряд стали бронзовыми призерами Евролиги, а в 2021 году они были обладателями серебра главного континентального турнира. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью +12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью +13-15, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью +13-15, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью +14-16, днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот честно, каждый раз, когда слышу этот трек, думаю, вот умеет же человек страдать со вкусом. Трек о том, как ты отдал всего себя отношениям, а в ответ получил, ну, бесценный жизненный опыт, так скажем. Короче, классическая история про разбитое сердце, под которую идеально либо ехать по ночному Минску, либо грустить на балконе вечером. Но если ты думаешь, что твои бывшие принимали странные решения, то зацени, что творит один британский технопредприниматель. В общем, там чуваку стало настолько скучно, что он взял в аренду тропический остров на Филиппинах и основал там свое государство, управляемое искусственным интеллектом. Причем в совет правления он загрузил цифровых клонов Леонардо да Винчи, Нельсона Мандела и многих других. То есть, прикинь, да, ты накосячил, а выговор тебе выписывает да Винчи. Прикольно. Но самое кайфовое, стать гражданами этой утопии захотели уже 12 тысяч человек. Знаешь, сколько людей сейчас реально там живет? Один. И это сторож по имени Майк. Просто прикинь, 12 тысяч айтишников пообещали приехать на тусовку, а в итоге доехал только один грустный Майк, который теперь там за всех отдувается. Так что, если у тебя сегодня что-то пошло не по плану, расслабься, ты хотя бы не одинокий сторож. Ну, вот Майк на острове, считай. Все у тебя получится, день только начинается, и мы со всем разберемся. Ну и давай заодно посмотрим, что там по погоде нам на завтра обещают.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Гродно ночью 9-11 выше нуля, а днем плюс 18, плюс 20. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Минске ночью от 12 до 14 тепла, а днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 22, плюс 24. В Гомеле ночью 13-15 тепла, а днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тоже со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nestle. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
1: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосин простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Алан Уокер на Радиус FM со своими порванными струнами. Знакомая тема, да? Это как пытаться сыграть соло на гитаре, где осталось, ну, где-то примерно полторы струны. Звучит как издевательство, но мы ведь этим занимаемся каждый день, когда себя заставляем пахать на нулевом заряде нашего организма. А ведь психологи доказали, что нашему мозгу жизненно необходимо так называемое ненаправленное внимание. Это когда ты откладываешь телефон и просто залипаешь в окно, ну, минут так на 10. В этот момент твой мозг буквально чистится и сбивает уровень стресса. Так что, если ты сейчас чувствуешь себя как там севшая батарейка, просто выдохни. Отложи смартфон, разреши себе повтыкать минут 5 в стену, и это не лень, это, ну, если так можно выразиться, техобслуживание твоей головы. В общем, ты совсем справишься. Береги себя, ты на Радиус FM, не переключайся. И совсем скоро с тобой послушаем топовый трек от Naked и Portugal The Man под названием Glide.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое Лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
3: Возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус FM.
5: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что ж, четверг у нас продолжается, 21 мая у нас на календаре, пятница уже вот прям на пороге, ну а чтобы поднять себе настроение, прямо сейчас лови забавный повод. Сегодня отмечается день блокнота, так что если у тебя на столе лежит много записей с какими-то там срочными делами, предлагаю их ненадолго закрыть и устроить себе такой легальный, достаточно легальный перерыв, тем более у меня для тебя припасено несколько топовых треков подряд. Не нон-стоп, конечно, но 10 минут без перерывов тоже на дороге так-то не валяются, так что давай знакомиться с ближайшими ребятами. Послушаем с тобой Nate Smith с треком I Like It. То, что они там любят, конечно, хороший вопрос. Ну, а мы идем дальше и также послушаем Tate McRae с треком Greedy. Ну и самым первым к нам залетит Бенсон Бун с треком Sorry, I'm here for someone else. And I said, I'm sorry, I'm here for someone else. В общем-то, давай, откладывай в сторону ручки, ежедневники, там, бумажки и тому подобное, делай звук в колонках мощнее и просто лови этот кайфовый ритм. Но перед этим быстрые-быстрые новости. Столица 16.02. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о сотрудничестве Беларуси с Венесуэлой и про новое достижение искусственного интеллекта.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Глава государства осмотрел парк техники и посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, с единственным важным нюансом – непосредственно запуска ракеты не было. Беларусь была и остается надежным партнером Венесуэлы. Об этом заявил спикер Палаты представителей Национального собрания Республики Игорь Сергиенко. Он уточнил, что действующая в парламентах обеих стран рабочая группа по сотрудничеству – это эффективный механизм двустороннего диалога. Депутаты активно контактируют, а также выступают единым фронтом против санкций, применяющихся в отношении Беларуси и Венесуэлы. В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях. Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствуют меню, чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров. Столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей. Страны НАТО не станут тратить часть ВВП на оружие Украине, заявил генсек Альянса Марк Рютте. «Я внес предложение, но оно не получит единогласной поддержки. Поэтому оно не сработает», — уточнил дипломат. Вместе с тем, по его словам, предложение запустило в НАТО дискуссию о том, чтобы каждая страна-участница вносила равный вклад в поддержку Украины. ИИ-модель OpenAI смогла решить задачу Эрдоша. Это подтвердили и известные математики. Почти 80 лет математики считали, что наилучшие возможные решения задачи выглядят примерно как квадратные сетки. Модель OpenAI опровергла это убеждение, открыв совершенно новое семейство конструкций, которые работают лучше, отметили эксперты. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 86 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 2 копейки. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 19-21 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это Сия и ее гимн всех, кто умудряется выживать в этом мире и при этом не сойти с ума. Песня, кстати, абсолютно легендарна. Сия написала ее в 2016 году как мощнейший трибьют и поддержку людям, которые столкнулись с дикой несправедливостью. Суть там простая. Внутри тебя есть сила быть величайшим, даже если кажется, что все, уже финиш и батарейка твоя на нуле. И вот ты сейчас едешь или стоишь где-то, слушаешь это и думаешь, ну да, трек качает, мотивация прям так и прет. А потом вспоминаешь, что тебе еще надо как-то пережить этот день. Ну, скорее, вечер уже, остаток этого дня. Но, знаешь что, ты реально справляешься, так что не волнуйся, это все ерунда. И не переключайся, потому что буквально после рекламного блока мы продолжим с тобой слушать топовые треки без рекламы, без разговоров. А это еще где-то примерно минуток 10 чистого кайфа, поэтому не переключайся.
1: Реклама. Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Лапша быстрого приготовления доширак. Всего 2,69 за 110 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Слушай, ну, Эд Ширан, конечно, красавчик. Весь трек поет про то, как влюбился в чью-то фигуру в баре. Но чувак абсолютно не парится о внутреннем мире, там, богатой душе. Увидел, оценил и забрал. Мужская прямолинейность, такого 80-го уровня, можно сказать. И ведь работает. Нам иногда реально не хватает вот этой простоты. Слишком много думаем, сомневаемся, усложняем там, где надо просто подойти и взять. И ты, кстати, замечал, что мы вообще дико зависим от чужого мнения. Вот прям со школы. Боимся спросить, боимся показаться глупыми. Но тут китайские ученые из университета Ханчжоу провели шикарный эксперимент на детях. Они доказали, что лучшая мотивация – это подслушанный комплимент. Они якобы случайно хвалили одних детей по телефону, а другие это слышали. И знаешь что? Вот эти слушатели потом в два раза активнее решали сложные задачи и вообще не боялись задавать какие-либо вопросы. То есть схема рабочая. Если хочешь, чтобы человек вырос уверенным в себе бизнесменом, нужно просто сесть рядом и громко наврать кому-то в трубку, какой он крутой. Ну или не наврать, а сказать правду, там же по ситуации. Так что если тебе сегодня не хватает уверенности, считай, что я сейчас звоню твоему будущему успеху и дико хвалю тебя за то, что ты делаешь. А ты все правильно делаешь, двигайся дальше. Ну а чтобы двигаться было комфортно, давай глянем, что там на улице завтра планируется.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра у нас по Беларуси будет переменная облачность. В районах некоторых пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В Гродно ночью плюс 9, плюс 11, днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 23. В Минске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью 13-15, тепло, а днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем плюс 25, плюс 27. И в Витебске ночью 14-16 выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Форель слабосоленая. Океан в подарок. 12 рублей 99 копеек за 200 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
6: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный Тайд 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM.

0: Baby Rexha с треком New Religion. Мощно, мощно, достаточно мощно. И слушай, вот тебе знакомо это состояние, когда влюбляешься в человека так, что он реально становится твоей, ну, какой-то такой новой религией. Вот ты прям готов молиться на него, но вместо этого просто 3 часа гипнотизируешь его статус в сети, в каком-нибудь телеграме, причем молча, и это, ну, в общем, чистый абсурд. Но я тебя поддержу. Тут нейробиологи доказали, что когда человек влюблен, его мозг вырабатывает точно такой же гормональный коктейль, как... Ну, при приеме там всяких разных вещей. Так что если ты сейчас по кому-то безответно сохнешь, расслабься, ты просто временно на химическом уровне не в себе. Но наука на твоей стороне, поэтому все нормально. И если уж направлять куда-то свои эмоции, то это в какое-то нужное дело. И у меня есть для тебя предложение. Заходи на наш сайт radiosfm.by, проходи музыкальное тестирование. И здесь схема простая. Слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально зацепили, отвечаешь на парочку наших незамудренных вопросов и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. А разыгрываем мы умную колонку Алису, поэтому поторопись. Но уже в новом часу с тобой будет Оля Венская со своим автодрайвом, так что тоже не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был сегодня со мной. Встретимся с тобой завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа. Ну, желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Автомобіль за 3 рублі? Худшею дискаунтери грошей. Увесь май за звичайні покупки отримлівайте шанс виграти автомобіль 50 тисяч, 25 тисяч рублів, 25 призов по 5 тисяч рублів і ще 3 тисячі призов. Грошей там накупляйте, авто ти гроші вигравайте. Рекламна гульня «Щасливий кошик Тур 8» з 1 мая по 13 жнівня 2026 года. Подробязні ігра «Кропка-грошик-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
3: Привет, что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм», Беларусь.
9: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я твой градусник, я твоя температура со значением плюс 25. Именно столько сейчас в Минске. Я посмотрела на мой смартфон и просто не верю. Он плавится у меня в руках. Ощущение настоящего жаркого лета. Ну, такого классного. И ветер южный в Минске. В общем, честно шла, закрывала глаза, наслаждалась погодой. Еще чаек слушала. Да, в Минске летают чайки, если что. И было полное ощущение, как будто я где-то на курорте, как будто я где-то на море. В ушах топовая музыка Радиус ФМ. Ну, круто же. Вот это великолепие ждет тебя уже в самое ближайшее время. И, конечно же, буду провождать тебя я по дороге. Нет, не домой. Надеюсь, в какое-то более интересное место. Я Ульвенская, до 8 часов вечера вместе. Но здесь, знаете ли, у нас практически женский круг силы, потому что прямо сейчас в студии Радиус ФМ уже на подходе моя коллега Наташа Ленская. Мы практически тезка с ней по фамилиям. Разница всего в одной букве. 17:00 в Беларуси. Наташ, привет, заходи и рассказывай, какие новости к этому моменту.
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, какой тренировке дали старт президенты Беларуси и России, что за рекорд поставлен на Эвересте.
0: В радиусе новостей.
2: Президенты Беларуси и России начали совместную тренировку ядерных сил. Александр Лукашенко находился в пункте управления Минобороны, где ему продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М». В ходе видеоконференц-связи белорусский лидер сообщил, военные Беларуси и России проводят такие тренировки ежеквартально, но это первая совместная тренировка с участием глав государств. Минобороны подчеркивает, тренировка не направлена против других стран и не угрожает безопасности в регионе. Сегодня МИД вызвал временного поверенного в делах Литовской Республики. В нашей стране ему был заявлен протест в связи с грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы. 17 мая украинский беспилотник, который направлялся на территорию России, был обнаружен в Витебской области. При этом литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси. «Это прямая угроза безопасности нашей страны», заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан.
3: Эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций.
2: Объединенные Арабские Эмираты почти наполовину построили трубопровод в обход Армузского пролива. Об этом заявил глава национальной нефтяной компании Абу-Даби. Новый маршрут позволит вдвое увеличить экспортные мощности в порту Фуджейра, который расположен сразу за проливом. По словам главы компании, блокада Армуза привела к самому масштабному сбою в энергоснабжении в истории. Было потеряно более миллиарда баррелей нефти. На Эверест за сутки поднялись рекордные 274 альпиниста, а предыдущее достижение 223 человека было установлено в 2019 году. В этом сезоне восхождение проходит только с непальской стороны. Китай не выдал разрешения через Тибет. На фоне массовых подъемов эксперты вновь заговорили о перегруженности маршрутов в так называемой зоне смерти, у вершины, где уровень кислорода очень низок. Непал ужесточил контроль и повысил сборы за восхождение – $15 000 за каждое. И последнее, твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем плюс 19-21. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.15, точно, драйвовая. У меня потрясающая новость. Оказывается, инстинкт самосохранения есть не только у нас с тобой, но и отныне есть он и у автомобилей.

0: По крайней мере, такое громкое заявление сделала компания Ford. Они запатентовали инстинкт самосохранения для машин. Что это значит? Автомобиль, например, научат не просто тормозить, а выбирать оптимальный маневр уклонения, сдвинуться вперед, назад, либо в сторону, чтобы наверняка избежать удара. Система будет работать даже на парковке. Ну или вот, например, еще такие варианты использования. Здесь камеры, радары, лидар формируют такое поле зрения, то есть он видит на 360 градусов, анализирует всех движущихся вокруг пешеходов, велосипедистов, автомобилей. Ну и, пожалуйста, совершает те самые осознанные движения, чтобы избежать, например, столкновения. В общем, крутая технология. Уже прям хочется обратить внимание на линейку современных автомобилей компании Ford. Всем тем, кто сейчас за рулем Ford, тоже большой-большой привет от Радиус FM. Вообще всем привет автомобилистам. Делайте звук погромче, подзаряжаемся топовой музыкой. Далее.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Наше

0: На Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.21 и 21 мая, кстати, на календаре. Именно сегодня тот уникальный майский день, когда можно попасть на пешеходную экскурсию по Минску. Эти экскурсии вирусятся. Так вот, не упусти возможность. В 18.00 она стартует возле ТРЦ, галерея Минск. И да, тот самый ежегодный проект, о котором говорят, в который хотят все попасть. Потому что здесь можно увидеть, конечно, главные достопримечательности Минска, красивые здания, улицы. И даже если ты коренной житель столицы, поверь, на этот город ты посмотришь совершенно под иным углом. Ну и к тому же маршрут стартует как раз-таки от ТРЦ галерея Минска, охватывает исторический центр. Здесь обещают классные истории, мифы, связанные с Раковским предместьем. Также истории, связанные с площадью Свободы. Вообще, в принципе, узнаете, как менялся Минск, начиная с 1067 года по наше время. Экскурсия длится 2 часа. Тут нужна удобная обувь, классное настроение и, конечно же, большое желание узнать Минск чуточку получше.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.32 точное, драйвовое. Расскажем тебе о погоде в самое ближайшее время. Небольшой спойлер. Летние шортики можно прятать будет куда-то подальше, потому что вроде как такая холодная весна на исходе решила к нам вернуться. С прохладцей она к нам относится. Но ничего, мы знаем, как дать ей ответ. Конечно же, топовая музыка Радиус ФМ. Мы всегда тебя согреем и подзарядим One Republic в самое ближайшее время. KDDK, известный российский саунд-продюсер. А также Дэвид Гетта и «Gone, Gone, Gone». Я не знаю, куда отправляешься ты, но надеюсь, что в хорошее место, к хорошим людям. Я же отправляюсь на сайт Белгидромета, чтобы рассказать тебе о погоде.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Так вот, завтра еще ничего, хотя в некоторых городах уже будет намек на то, что погода портится. Например, в Гродно всего 18-20 выше нуля, без осадков, зато и на этом спасибо. В Бресте до плюс 23 и тоже без осадков. Солнышко периодически будет проглядывать в Минске, но всего 19 со знаком плюс. В Витебске 19-21 выше нуля, и здесь уже осадки. Также дождь будет в Могилеве до плюс 24, в Гомеле теплее всего из областных центров 25-27 выше нуля, но здесь не только дождь, но и гроза с молнией.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
6: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.
9: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле. Дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41. Ну что у тебя с драйвовым настроением? Если вдруг какие-то неполадки, если чувствуешь, что все, силы на исходе, настроение просто на нуле, тогда заваривай чашечку чая Такамори и завари побольше. А может, даже не только себе, но и своему другу, коллеге, может быть, просто даже незнакомцу. Пригласи его на чашку чая Такамори, и жизнь начнет играть другими красками. А вообще, когда рабочий день позади, действительно, это время Такамори. Нужно забыть о суете, расслабиться, выбрать свой вкус самого идеального, самого вкусного вечера. Ну и, конечно же, если нужно поводы для того, чтобы поулыбаться, например, то заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. У нас здесь классный видос выложен. Смотришь на него и улыбаешься. А еще прям рука тянется написать какой-нибудь ядовитый коммент. Напиши и получи за это набор чая Такамори. Ну, чтобы стать добрее.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: У нас тут малыш тащит за собой по улице пылесос. Что ты думаешь по этому поводу? Вот какие комментарии пришли в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Здесь же размещено видео. Смотри, улыбайся вместе с нами. Клининговая компания после очередного целого дня на уборке в однушке. Вот, собственно говоря, тащится домой в буквальном смысле. Так, кто не знает пылесоса, это штука с длинным носом. Кто-то тут нам стихами практически детскими пишет. Так, Настя пишет, уроки уроками, но если мама сказала убирать, идешь, убираешь. Даже прямо на улице, если надо, тоже все уберешь. Так, когда у тебя дома появился робот-пылесос, а выкинуть старый, ну, очень-очень жалко. Марина пишет, ну, это просто домашний питомец. А, как известно, домашние питомцы бывают разные. Главное, чтобы есть часто не просили. Так, ничего на свете лучше нет, чем бродить с друзьями по белу свету. И даже если твой друг пылесос. Ну а что, просто пацан идет в школу на субботник, пишет нам Татьяна. Ведь не зря Минск называют самым чистым городом мира. Татьяна, давайте-ка я вот прямо сейчас, во-первых, поаплодирую вам за то, что вы напомнили всем нам, что... Конечно же, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И, конечно, город Минск наш самый любимый, самый чистый, самый вдохновляющий, особенно по весне, правда. Танюш, вам набор чая Такамори, чтобы вы себе чашечку заварили, сидели на террасе где-нибудь и любовались нашим городом Минском. Но всем-всем-всем я говорю большое спасибо за ваши классные сообщения.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Гран-промбанк.
8: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
9: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
10: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
11: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама.
12: Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, согласись, что вечер четверга, это уже практически пятница. Тот момент, когда нужно просто выйти на работу, вернее, с рабочего места, отключить свой мозг окончательно. Давай дадим отпор серости, грустным мыслям, конечно же, подзаряжать друг друга улыбками, обнимашками даже. Такое можем себе позволить, а что? И, конечно же, если ты веришь в то, что это твой день, ты обязательно прямо сейчас зайдешь в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и поучаствуешь в абракадабре, потому что на кону главный подарок этой недели – Яндекс.Станция. Алиса, я желаю тебе удачи и очень жду тебя среди подписчиков нашего телеграм-канала «Радиус ФМ». 18:00 в Беларуси. По нолям. Это не про нашу Наташу Ленскую. У нее всегда есть что рассказать, что предложить. Наташ, привет. Какие новости?
2: Привет, Оля. Далее я расскажу, сколько белорусских женщин ушло в бизнес и почему синоптики советуют не прятать далеко теплую одежду.
0: В «Радиусе новостей».
2: Использование ядерного оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности союзного государства Беларуси и России. Об этом российский лидер заявил во время разговора по видеоконференц-связи с президентом Беларуси в рамках проведения совместной тренировки ядерных сил. При этом, учитывая рост напряженности в мире, ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета, поддерживать паритет и баланс сил на глобальном уровне, считает Владимир Путин. В Беларуси растет доля женщин в бизнесе. За 5 лет она увеличилась до 42%. Сейчас предпринимательством занимаются около 85 тысяч белорусок. Они также занимают почти половину руководящих должностей. Чаще всего женщины открывают бизнес в консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне. Но с каждым годом они все активнее осваивают и традиционно мужские сферы – грузоперевозки, промышленность, IT. Тоннель минского метро пройдет под рекой Свислыч. Сейчас буровой щит Олеси находится примерно в 2 километрах от нее. Чтобы защитить тоннель от воды, строители разделили русло на 2 части. В одной река течет как обычно, на второй временно убрали воду и залили бетонную плиту. Она не даст воде попасть в тоннель и укрепит грунт. После этого щит пройдет под рекой. Затем работы начнутся на 2-й части русла. Все сделано для того, чтобы подземка была безопасной и надежной. Белорусов предупредили о странах с опасными инфекциями. Список есть на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Так, в Западной Африке лихорадка Ласса. Случаи чумы выявлены в Китае, Вьетнаме, Монголии и Зимбабве. Специалисты советуют уточнять санитарную обстановку перед поездкой. При необходимости вакцинироваться, избегать уличной еды, пить бутилированную воду и оформлять медицинскую страховку. В Беларуси сегодня почти 30-градусная жара, но синоптики предупреждают, летнее тепло может быть недолгим. К концу мая в страну придет резкое похолодание, которое больше напомнит апрель. Температура будет на 8-12 градусов ниже климатической нормы. Это не краткосрочное явление, а крупная перестройка циркуляции воздуха над Европой. Синоптики советуют не убирать теплую одежду и следить за прогнозами. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 86 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. И коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акции действуют по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Это все новости. Далее о погоде на завтра. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем +19-21. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Абракадабра на этой неделе особая. Яндекс.Станция Алиса достанется кому-то из победителей, тому, кто сможет отгадать наш квест, а еще и поучаствовать в игре в прямом эфире. Итак, что же загадано в квесте? Первая подсказка. Для дегустации этого профессиональные технологии используют золотые ложки. Есть сотни самых странных сортов этого. Первое. Это появилось еще в Древнем Китае где-то 5000 лет назад. Есть какие-то соображения? Если есть, то пиши ответ в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. В Абракадабре и жди мой звоночек через несколько топовых треков Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Сегодняшнюю игру начну с вопроса Павлу. Павел, привет.
2: Добрый вечер.
1: Павел, я это обожаю с изюмом. О чем идет речь?
2: А мороженое?
1: Да, мороженое. Ну, ты все отгадал, ты молодец, ты появляешься в прямом эфире. Ну, а ты обожаешь мороженое? И какое именно особенно?
2: Каприз.
1: А это с чем вообще?
2: А он такой, вафелька, и внутри шоколад.
1: Понятно.
2: С двух сторон, вафель, ну, такой.
1: Ну, просто производители нынче предлагают такой ассортимент. Даже с драниками есть мороженое, представляешь? Я так и не отважилась попробовать. Мне кажется, это не очень вкусно. Хотя, что же я сама себе отговариваю, не попробовав? Павел,
2: ну, да.
1: Тебя я отговаривать не буду. Давай-ка, решай, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ от 1 до 7, называй цифру. Я желаю тебе удачи. Не морозь, ну, Паша.
2: Не морозь, хорошо, без меня. Ну, давайте 4, не знаю. 4, пускай.
3: Ничего, не поняла я.
1: Да. Что-то мы вдруг с четверки пошли, я не поняла, правда. Ну, Паш, соберись.
2: Не поняла.
1: Да.
2: Давайте 2.
3: Сомнительно, ну, окей.
1: Ну, идем дальше.
2: Ну, 3 уже пошли по порядку.
4: Мне скоро понадобится психиатр.
1: Павел, ну, небось же интуиция подсказывает другую цифру. Какую?
2: 7.
1: Вот прям такие подсказки. Мол, 7 и точка.
2: Не знаю, ну, уже все равно уже. В какой попытке я там уже не отгадал.
1: Да. Паш, иногда нужно слушать интуицию. Вот мы, девчонки, слушаем интуицию. Под номером 7 сегодня скрывался топовый трек Радиус ФМ, группа «Три дня дождя». Давай-ка послушаем прямо сейчас все-таки сообщение от вчерашнего участника, вернее, участницы.
5: Привет, я Наталья, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 7.
1: Ну вот, все сошлось, Паш, сошлось. Паш,
2: ну, да.
1: Ну все. Паш, ты что, расстроился? Паш.
2: Да нет, еще упустимся.
1: Тогда или нет?
2: Не, нормально.
1: Обожаю русский язык. За этот второй план.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.35 точное, драйвовое на градуснике 25 выше нуля. И ты знаешь, это тот самый вечер, когда нужно уметь насладиться погодой в моменте, поскольку в грядущие выходные нам еще и обещают возвращение ветреной весны, дождливой слегка. Поэтому вот счастье здесь и сейчас, в моменте, чувствуя это вместе со мной, Оливенской, и также чувствую нашу топовую музыку «Are You Love» в ближайшее время. Также «Masked Wolf». What you know about rolling down in the deep when you... И послушаем австралийского диджея Сирила Райли. Ну и, мне кажется, отдельный хит сегодня – это прогноз погоды на завтра, потому что где-то в нашей стране завтра будет продолжаться лето, ну а где-то снова ветреная весна вступит в свои права.
0: Радиус FM о погоде.
1: 22 мая погода в нашей стране будет определять фронтальный раздел и начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Пройдут дожди и прогремят грозы. Этой ночью от плюс 9 до плюс 16. Что касается дневных показателей, то они следующие. 18-20. Не совсем высокие показатели по сравнению, например, с Гомелем. Гродно ожидаем без осадков. В Гомеле, кстати, до 27 выше нуля. Настоящее лето, но при этом осадки, дождь, гроза, молнии. В Бресте 21-23 со знаком плюс без осадков. В Минске будет прохладно, 19-21 со знаком плюс, и тоже без дождей. Вот осадки будут в Витебске. Здесь до плюс 21. Дожди ожидаются в Могилеве. Здесь 22-24 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. +375 44 726 90 08.
3: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: Реклама.
5: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. +375 29 277 1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
6: Лови топовый момент этого утра.
7: Олег Газманов сначала придумывает сальто, а потом уже пишет к нему песню.
6: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM наше.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.41. Прямо сейчас давай-ка отменим стереотипное отношение к дуванчику. Дуваны сейчас вовсю цветут. И вообще многие считают, что это просто сорняк обыкновенный. А на самом деле специалисты-нутрициологи напоминают, что это просто суперфуд. И вот в чем же польза этого растения, почему важно включать его в повседневный рацион. Специалисты отмечают, что вообще давно эту пищу использовали в лечебных целях и в Древнем Китае, и Риме, и Греции, и на Руси. И здесь известно, да, вот прям точно, что одуванчик поддерживает работу почек, обладает мочегонным эффектом, положительно влияет на пищеварительную систему, помогает обмену веществ и укрепляет иммунитет. Кроме того, содержит очень важные витамины группы В. Опять-таки, это польза для нашего сердца и нервной системы. Как же все-таки его использовать? Например, те же листья салата хорошо подходят, вернее, листья одуванчика, да, хорошо подходят для салатов. Их можно сочетать с рукколой, белой фасолью, авокадо, свеклой, кабачками, имбирем. Не только. Добавьте брынзу, будет очень вкусно. Ну и также, учитывая, что можно применять и в десертах, например, некоторые даже используют не просто листья одуванчика, но и цветочки желтые, да, и даже маринуют их, и вот прям так и едят, но опять-таки добавляя в салат. Специалисты также предупреждают, что прям вот всем поголовно есть одуванчик не стоит. Осторожность с одуванчиками нужно соблюдать людям с аллергией на растения семейства сложноцветных, ну а также тем, у кого есть камни в почках, потому что в больших количествах одуванчик способен стимулировать их движение.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.47, точное, драйвовый. Вот подумала, ну, когда рабочая неделя практически на исходе, ты, наверное, пребываешь в каком-то стрессе. И мне кажется, на маркетплейсе нужно покупать то, что этот стресс снимает. Сам процесс, во-первых, успокаивает, во-вторых, вот то, что действительно принесет пользу и антистресс. Это пиджак из пупурышек. Слышал про такое? Да, покупаешь себе такой, он прозрачный. И он есть в пупурышках. Ты щелкаешь эти пупурышки, расслабляешься даже в самых напряженных ситуациях. На работу приходишь в таком пиджаке-антистрессе, коллеги поближе к тебе подсаживаются и тоже начинают эти пупурышки щелкать. В общем, крутая история. Стоит совсем недорого, что-то около 20 рублей. Выглядит очень круто, мне кажется, дополнит любой образ. Я даже знаю, что дизайнеры некоторые делают такие пиджаки антистресс, но продают их за очень большие деньги. А здесь, пожалуйста, на маркетплейсе можно вот прям за символические деньги купить не просто антистресс-штуку, а еще и модную историю.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
6: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция страны, Радиус ФМ, я Альвенская, именно тебе говорю сейчас. Привет! Ну как твое настроение? Я надеюсь, что настроение уже практически пятница, но как по-другому, на исходе четверга, да, все практически мы уже одной ногой в выходных. Я тебе желаю огромного количества планов для того, чтобы, конечно же, провести эти выходные особенно запоминающиеся. Но пока настраиваемся на вечер, очень продуктивный, очень классный, очень теплый. И, конечно же, настраиваемся на 30 минут музыки без перерывов на рекламу и разговор. Это будет 10 топовых треков мод в этом часе. Также напомните себе Naked и Portugal The Man. И о том, что вечер буднего дня — это время без правил. Можно делать все, что хочешь, все, что приносит тебе удовольствие, об этом Dua Lipa. Ну, а вместе с тобой мы идем в новый час. 19:00 в Беларуси. И здесь красотка Наталья Ленская новости принесла. Привет, Наташа.
2: Привет. Далее расскажу, как минским школам удалось снизить процент пищевых отходов и почему Tinder теряет пользователей.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом президент Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявление и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет. «Втягиваться в войну с соседями нет ни гражданской, ни военной необходимости», — сказал белорусский лидер. Глава государства также выразил готовность обсудить с Зеленским проблемы белорусско-украинских отношений. Беларусь нацелена на добрососедство и мирное существование. Мы не конфликтуем ни с кем и не собираемся. Об этом заявил первому информационному госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. По его словам, действия руководства Прибалтики и Польши вызывают недоумение. Литва открыла воздушное пространство для ударов Украины по России, разрешила пролет беспилотников, а теперь обвиняет Беларусь и Россию в угрозах. Вольфович подчеркнул, надо разговаривать и выстраивать конструктивную работу, чтобы народы жили хорошо, как это было когда-то. Вопрос питания в школах Минска находится на постоянном контроле. В городе уже обновили 94 пищеблока. Все они соответствуют современным требованиям. Привести в порядок предстоит еще 12%. Они расположены в старых зданиях и требуют модернизации.

0: С ноября в столице реализуют экспериментальный проект с новым меню. Рационы составляют с учетом вкусов школьников. Благодаря этому значительно снизился процент пищевых отходов. В летних школьных лагерях контроль за питанием сохранится. С 1 июля мобильное приложение Альфа-банка «Инсинг» будет работать только после подтверждения геолокации. С 26 мая при входе появится запрос на доступ к геолокации. Разрешение нужно дать один раз. Если этого не сделать, с 1 июля доступ к приложению закроют. Восстановить его можно, включив геолокацию. В банке пояснили, анализ геопозиции усилит защиту клиентов от мошеннических операций. Подобные меры скоро ведут по всей Беларуси. Тиндер начал терять пользователей. Основная причина – смена поколений. Зумеров не привлекают короткие анкеты с парой фото. Компания решила начать реформы. Неожиданно запустили офлайн-мероприятия по интересам. Например, спортивные игры, мастер-классы, дискотеки и счастливый час для владельцев собак. Первые знакомства теперь предлагают не один на один, а в группах с друзьями. Также компания вложилась в искусственный интеллект. Рилсы, аниме и другие фишки для молодежи. И последняя твоя умная колонка ждет команда. Скажи: Алиса, включи радио с FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем плюс 19-21. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Фоллов любимую радиостанцию Радиус FM и в соцсетях, в Инстаграм, ТикТоке, конечно же, в Телеграм-канале Радиус FM. Будь всегда с нами на связи и получай наши потрясающие подарки. Каждый день мы тебя удивляем и в том числе разыгрываем еженедельно Яндекс-станцию Алис. Например, ты можешь получить ее, пройдя музыкальное тестирование. Подробности на нашем сайте radiusfm.by.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Но что касается погоды на завтра, она будет очень разной. Кое-где лето, а кое-где продолжается ветреная весна. Так вот, например, в Гродно 18-20 выше нуля, при этом переменная облачность, в Бресте до 23 тоже будет периодически проглядывать солнышко. В Минске скромное 19-21 выше нуля и без осадков. А вот дожди будут в Витебске здесь 19-21, осадки в Могилеве 22-24. В Гомеле будет жарче всего из областных центров 25-27 выше нуля, при этом и осадки, и молнии, и гроза.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Только что абсолютно топовый трек в нашем эфире от Kongs Galaxy. Давай-ка прямо сейчас устроим идеальную вселенную с топовой музыкой, которую хочется слушать просто на репите. Для этого мы хотим узнать твои музыкальные предпочтения. Во-первых, за данный трек ты можешь проголосовать всем сердцем в виде лайка у нас на сайте radiosfm.by. Либо в разделе «Что играла», либо в разделе «Топ-чарт». Ну, а по пятницам в 15.00 Кирилл Громов, наш ведущий, устроит тебе абсолютно топовый топ-чарт Радиус FM с теми треками, за которые ты голосовал в течение недели. Ну и, конечно же, продолжим подзаряжаться топовой музыкой далее. Здесь Кенни Грейс и Мэрик Дан. Есть повод сделать звук еще громче.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама.
3: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
5: Выясняем, почему дети стали роскошью, а не нормой. В студии заместитель председателя фонда «Покров» Кристина Новоселова. Поговорим честно, можно ли совместить успех и семью без выгорания, почему идеального времени для ребенка не существует и чего на самом деле боятся современные парни.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус FM. Горячие треки». Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: еще для тебя. И очень скоро, и очень скоро. Радиус ФМ. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус ФМ Наталья Ленская. Тема армии обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил. Экономика и безопасность – вопросы первостепенной важности. Глава государства подчеркнул, как только нападают, сразу получат ответ всеми видами оружия. «Не трогайте нас, мы вас и подавно трогать не собираемся», – сказал президент. В Брестской крепости подходят к концу основные реставрационные работы, которые длились 3 года. Завершить планируют к 22 июня. К этой дате откроют восточный форт, участок руин казарм 44-го полка, южную казарму и новый мемориал «Скорбь». Реставраторы сохраняют историческую кладку, чтобы передать дух XIX века. В южной казарме создадут музейно-образовательный центр с конференц-залом и библиотекой. Новый мемориал появится в западной части цитадели, раньше закрытый для посещения. Лечебно-оздоровительный туризм приносит стране около половины всего экспорта туристических услуг. Выручка от санаториев в прошлом году выросла на 30% и составила 536 миллионов рублей. Спрос на такой отдых среди иностранцев растет. В рамках госпрограммы до 2030 года в эту сферу планируют инвестировать около 70% от всех средств на развитие туризма. Особое внимание Нарочанскому краю. Там номерной фонд санаториев увеличат на треть. В Москве 90 тысяч человек прошли переобучение в Центре профессии будущего. Чаще всего жители российской столицы осваивают рабочие профессии. Это операторы станков с ЧПУ, токари, швеи, монтажники, сварщики и сантехники. Наибольший спрос на новые кадры в промышленности, строительстве, ЖКХ, транспорте, IT и в индустрии гостеприимства. Именно там, по данным властей, растут зарплаты. Немного спорта. Первая ракетка мира Арина Сабаленко в первом круге Ролан-Гарос встретится с Джессикой Бузос-Манейро из Испании. Ранее белоруска дважды играла с этой соперницей в прошлом году на турнире в Цинциннати и на Australian Open. Оба матча остались за нашей спортсменкой. Матч основной сетки пройдут в Париже с 24 мая по 7 июня. Действующая чемпионка Кори Гауф. В прошлогоднем финале американка обыграла Сабаленко. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус ФМ. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность.

0: облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем +19-21. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью +9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем +19-21. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама.
3: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
4: Выясняем, почему дети стали роскошью, а не нормой. В студии заместитель председателя фонда «Покров» Кристина Новоселова. Поговорим честно, можно ли совместить успех и семью без выгорания, почему идеального времени для ребенка не существует и чего на самом деле боятся современные парни.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Радиус FM.

0: В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. На территории Беларуси проходит тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. Сегодня военная техника в центре внимания президента. Александр Лукашенко ознакомился с работой ракетной бригады в Могилевской области. Отработка проводится при взаимодействии с российской стороной. «Мы готовимся к войне. Не будет этой войны. Ну и слава богу, что ее не будет», — отметил глава государства.
2: «Мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное. И будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться».
1: МИД Беларуси выразил протест Литве из-за нарушения границы дроном. 17 мая украинский беспилотник был обнаружен в Докшицком районе Витебской области. В МИД подчеркнули, Литва не оповестила белорусских военных, в отличие от мер, которые белорусская сторона принимает в аналогичных ситуациях. Минск требует от Литвы провести разбирательство, предоставить информацию об инциденте и принять меры для недопущения подобного в будущем. В кинотеатре «Москва» проходит форум женщин-предпринимателей из союзного государства. Он объединил около 500 бизнес-леди из двух стран. Основная цель – развитие делового сотрудничества и создание совместных проектов. Завтра участники посетят белорусские предприятия, проведут деловые переговоры и поищут партнеров. Также гостей познакомят с культурным потенциалом Минска. Форум проводится в рамках «Года белорусской женщины». Белорусских атлетов постепенно возвращают на международную арену под национальным флагом и с гимном. Международная федерация муай-тай отменила все ограничения в отношении белорусских спортсменов. Они снова могут выступать с национальной символикой во всех возрастных группах. Днем ранее аналогичные решения приняли Международная федерация водно-лыжного спорта, Всемирная конфедерация бильярдного спорта и Всемирная федерация танцевального спорта. И о курсах валют. Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 73 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 86 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем плюс 19-21. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если ты прямо сейчас слушаешь нас и думаешь, сначала надо заработать на квартиру, пожить для себя, а дети когда-нибудь потом, то не переключайся, этот эфир про тебя. Привет, это шоу «С толком», меня зовут Влад Радюков. Поколение 20-30-летних сегодня массово откладывает родительство. Для наших родителей ребенок в 22 года был нормой, для нас в 30 это надо еще подумать, что с нами не так и не так ли. Сегодня мы говорим об этом без пафоса и нотации. В гостях у шоу «С толком» заместитель председателя благотворительного фонда «Покров» Кристина Новоселова. Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владислав.
1: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Кристина, давайте начнем с честного диалога. Почему мы так сильно оттянули возраст родительства? Это объективный страх нищеты и нестабильности, или мы просто стали поколением эгоистов, которые слишком любят комфорт?
2: Ну, если честно вести диалог, то скорее второе. Да, мы поколение, которое любит комфорт, где присутствует эгоизм, наверное, даже чрезмерный, да, и мы стремимся к тому, чтобы в первую очередь было удобно нам. Сейчас бытует очень много всяких различных психологических, да, движений, где говорят о том, что у нас должны быть личные границы, что мы не должны нарушать границы детей. И, в принципе, это все ведет к тому, что мы привыкаем, что есть мы, и мир крутится вокруг нас. И, по сути, сначала все у нас должно быть хорошо, и мы очень боимся выходить из зоны комфорта.
1: Угу. Но вот главный аргумент молодежи звучит так. Мне нужна своя квартира, стабильный доход и финансовая подушка. Вот вы много лет работаете с семьями. Существует ли вообще в природе этот идеальный момент для рождения ребенка? Или это иллюзия, за которой мы просто прячем свой страх?
2: По работе, по опыту своей работы, да и по своему личному опыту, я могу сказать, что это иллюзия. Нет того идеального момента, когда мы можем родить ребенка, и будет все замечательно. Мир очень нестабилен. Каждый раз мы не знаем, что произойдет завтра, да? Поэтому планировать — это, конечно, хорошо. Целеустремленность — это тоже замечательно. Но если мы хотим иметь крепкую семью, иметь прекрасных детей, прекрасную работу, должность, то, конечно же, я за то, чтобы каждый из молодых людей не боялся и шел по своему пути именно тому, что когда совместно со своей второй половинкой ты встречаешь, да, и вы вместе поддерживаете друг друга, идете навстречу друг другу, и с этой помощью, конечно же, все будет вместе получаться. И получаются и прекрасные семьи. Почему, когда мы сейчас смотрим, да, и сравнить студенческие семьи. Вот давайте возьмем, да, студенческие семьи, где рождаются дети, и есть ли альтернатива тому, что все плохо? Ну нет же, правда же. Они совместно строят быт, рождаются дети прекрасные, и они вместе идут к своей цели. И, конечно же, достигают ее. Поэтому никто не застрахован от того, что ты, если будешь в одиночестве, да, достигать этих целей, то ты их достигнешь.
1: Ну и часто бывает, что по каким-то причинам становится слишком поздно. По медицинским, по здоровью. Поэтому, наверное, все-таки тянуть с рождением ребенка не стоит.
2: Не стоит. Если ребенок появляется, это благословение, это чудо, да, чудо Божье. И вообще жизнь — это чудо, которое нам дано. И мы, каждый должен ее ценить, любить. И если вам дана эта жизнь, да, что вы можете ее продолжить, то, конечно же, ее надо продолжать. И ни в коем мере не откладывать, не прерывать, а идти, радоваться, и все будет, все цели будут достигнуты. Вообще, на самом деле, я считаю, что человек, он очень многогранен, да, и если он поставит себе какую-либо цель, он может всему обучиться. Согласитесь, вот любой молодой человек или молодая девушка, которая сейчас, да, допустим, нас слушает, если она в какой-то сфере специалист, вот она учится, допустим, на факультете журналистики. Если вдруг она захочет пойти в какую-то другую сферу и переобучиться, это возможно? Возможно, да. Человек, он, если у него есть эта цель, он ее достигнет. Поэтому надо дерзать и просто верить в себя.
1: Тренд на child-free сегодня агрессивно транслируется в соцсетях. Жизнь без детей показывают как бесконечный праздник свободы и путешествий. Вот как вы считаете, это действительно осознанный выбор нового поколения или это защитная реакция психики на колоссальное давление общества?
2: Ну, если я сейчас не ошибаюсь, то в апреле этого года у нас на законодательном уровне было принято, что распространение, да, и популяризация вот этого движения у нас наказуемо административно. И если я не ошибаюсь, то до 20 базовых величин. Вот. А по самому этому тренду я могу сказать, что каждая девушка в глубине души очень хочет стать матерью. И работая с семьями, и работая в предоборном консультировании, консультируя женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором, 95% женщин, они хотят этих детей. Но в какой-то, понимаете, они находятся такой жизненной ситуации, где обстоятельства становятся сильнее. И, к сожалению, они не могут их преодолеть без помощи и сдаются. И поэтому не сохраняют своих детей и остаются вот без них. Но если бы в этот момент их поддержали, и нашелся тот человек, который бы взял за руку и сказал, да все будет хорошо, рожай, она бы с радостью родила и была рада этому ребенку, потому что по моему опыту работы ни одна женщина, которая сохранила беременность, не сожалеет об этом. Нет таких женщин, и мы этому очень рады. Наоборот, мы получаем отзывы, мы встречаемся с этими женщинами, которые сохранили детей, и они бесконечно рады. Вот один из последних отзывов у нас женщина написала: «Спасибо большое, это мой третий ребенок, и я не представляю, что бы было со мной, если бы я сделала этот шаг». Прекрасный пример, который я всегда привожу, когда я вспоминаю, это женщина, она хотела сделать прерывание беременности, и это был четвертый ребенок. И она просто сказала, ну, мы с мужем не потянем. Она плакала, она не хотела этого делать, но мы так решили. В итоге она решила сохранять эту беременность. И на УЗИ показала двойню. Она звонит и говорит, как вообще, ну, двойня, ну, и что мы будем делать? Она, ну, мы с мужем поговорим, я не знаю, мы растерялись. Это же четвертый, пятый ребенок, это не просто четвертый ребенок. И они с мужем поговорили, решили, что раз они уже не смогли не дать жизнь этому ребенку, то двоих, конечно же, они не смогут убить, и они оставляют этих детей. И по воле жизни мы с этой женщиной сейчас встречаемся. Она приходит к нам в центр, она приводит к нам своих детишек. И каждый раз это слезы на глазах. Она говорит, я не представляю вообще, как бы я без них жила. Говорит, не знаю. Мы с мужем идем иногда по лесу, гуляем с детьми, смотрим, как они бегут. И у нас дрожь возникает, потому что мы друг другу говорим, а если бы их не было, ты представляешь? Нет, не представляю. То есть настолько сильная любовь к своим детям. Поэтому всем совет, кто сомневается, рожайте.
1: Я знаю, что по первому образованию вы педагог с 11-летним стажем. Если сравнивать детей и родителей 15 лет назад и сейчас, вот в чем главная пропасть между ними? Почему сегодня родительство кажется таким изматывающим трудом, от которого нужно потом годами лечиться у психолога?
2: Вы знаете, я уже говорила в начале передачи, да, про эти границы. И, наверное, мы сейчас вырастили поколение детей, которые вообще не привыкли к тому, что им делают замечания. Вспомнить ну, наше, допустим, детство, да, мы могли зайти в автобус, в троллейбус, и нам какая-нибудь бабулечка обязательно сделает 520 замечаний. Там, не туда иди, не туда садишься. Да, мы это воспринимали, конечно, не положительно, но раньше люди как-то больше друг другу в какой-то мере ставили какие-то рамки, да. А сейчас вот это больше вседозволенность. То, что можно, что нужно, что я веду себя так, как я хочу. И вы меня должны любить таким, какой я есть. И вы меня должны принимать таким, какой я есть. Я не хочу ни под кого подстраиваться. Вот, вот. И наши дети, к сожалению, выросли, вот это поколение, оно выросло на этом. И сейчас мы понимаем, что это не совсем правильно, что это не совсем так, потому что авторитет взрослого падает. У подростков, несмотря на то, что у них еще и переходный возраст, это достаточно сложный возраст, он у всех проходит. Но плюс вот это еще, вседозволенность. Плюс, конечно же, это наши сейчас социальные сети, да, жизнь в интернете, вот эта вот вся информация, которая спускается потоком на наших детей, и мы не можем ее контролировать. И не только на наших детей, на нас самих. Мы, в принципе, сами живем в телефонах. И это правда. Мы все живем с телефонами в руках. Мы все живем в какой-то еще социальной реальности, да. Facebook, Instagram и прочее. И, конечно же, там мы видим совершенно другие картинки. Там не показана реальная жизнь. И не все это понимают, к сожалению. И когда ребенок видит эту идеальную картинку, у него в голове не складывается пазл. Почему так, а у меня не так? И почему я недостоин этого, а кто-то достоин? Не показан этот труд, к которому приходят, да, когда картинка красивая, а что перед этим было, ну, неизвестно, да, и это пропускается, этот этап. Поэтому, конечно, я не скажу, что сейчас поколение детей, оно какое-то плохое. Нет, у нас замечательная, прекрасная молодежь, инициативная, талантливая, которую просто нужно направлять, работать, развивать, как и мы это делаем всегда, но просто вот в правильном направлении, в направлении семьи, семейных традиционных ценностей, в духовно-нравственном ключе. Мы не должны это упускать, мы не должны это забывать, мы не должны... Это не навязывание каких-то правил, это то, что делает нас лучше, что делает лучше наших детей. Мы сами должны являться примером для нашей молодежи. Поэтому, конечно, вот если вот повернуть этот вопрос вот так, то я бы, наверное, вот ответила.
1: Напоминаю, если ты только что включил радио с FM, мы обсуждаем кризис семьи вместе с соучредителем фонда «Покров» Кристиной Новоселовой. Кристина, мы все время говорим о женщинах, но семья — это двое. Как за последние годы изменились мужчины? Правда ли, что молодые парни сегодня боятся ответственности даже больше, чем девушки?
2: Не знаю, как, если честно, ответить на этот вопрос. За мужчин-то я не отвечу, правильно, за парней. Но если чисто на мой взгляд, то, конечно, мужчины у нас немножко сейчас инфантилизированы. То есть немножечко вот утратился этот дух мужественности, воинственности. Мы настолько уравниваем себя вместе с мужчинами, да, то есть мы настолько хотели вот этого равенства, что в какой-то момент мы понимаем, что мы утрачиваем то, что, в чем мы бы себя чувствовали комфортно, женщины, да, девушки. И поэтому ответственность, ну, мужчина мужчине рознь, да, то есть я не могу сказать за всех мужчин, я не могу в принципе сказать, но то, что сейчас мужчины не хотят брать ответственность, есть такое, конечно, однозначно, и хотелось бы, чтобы этого было как можно меньше. Потому что, когда встречаешься с женщинами, которые остаются одни с детьми или стоят на грани какого-то выбора, и спрашиваешь, а что говорит ваш муж или ваш молодой человек? А он говорит, как решишь сама. И, конечно, в этот момент понимаешь, что если бы он поддержал, если бы он сказал, давай вместе, давай, это наши трудности, это наши проблемы, то, конечно же, исход был бы совершенно другой. Поэтому я желаю всем нашим мужчинам ответственности вот этой.
1: И не перекладывать ответственность на женщину.
2: На женщину, да.
1: Вы сами руководитель, заместитель председателя фонда, победительница престижного конкурса «Женщина года» и при этом мама. Молодые девушки боятся, что с рождением ребенка их личная жизнь и карьера рухнут. Как не выгореть и возможно ли вообще соблюсти этот баланс в 2026 году?
2: Я вообще думаю, что это какой-то миф из-за вот этого движения, да, против детей, когда женщина, материнство и карьера — это несовместимы. Абсолютно это не так. У нас есть много прекрасных примеров. У меня пока один ребенок, да, но я знаю прекрасные примеры, где женщины находятся на руководящих должностях, и они многодетные мамы. И я вижу в своем окружении огромное количество женщин, у которых трое и больше детей, и которые ведут активную общественную жизнь, занимают руководящие должности, и карьера, дети никак карьере не препятствуют. В принципе, вообще. Поэтому этот вопрос развеем как миф, да, потому что дети — это счастье. У нас вот ежегодно при центре Покрова проходит международный фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства. Называется он «Счастье в детях». Вот буквально 14 мая он у нас прошел в Бобруйске. 14 и 16 мая — это был 14-й фестиваль уже ежегодный. И, конечно же, мы на таких фестивалях чествуем и встречаем именно многодетных матерей, которые ведут активный образ жизни, да, у которых активная гражданская позиция. И у нас вот в городе Бобруйске есть прекрасная мама Горячего Ольга, которая многодетная. У нее сейчас 3-й, 4-й ребенок двойняшки, и она победитель престижного конкурса «Краса Беларуси 2025. Она активно занимается какими-то участиями в конкурсах, да, в фестивалях, ее везде приглашают. Но при всем при этом она специалист Бобруйского городского исполнительного комитета. Да? То есть это действительно человек, который совмещает и карьеру, ну это как пример, да, как и карьеру, и детей. И я еще раз повторюсь, что человеческие возможности, они вообще безграничны, да. Если захотеть, то можно все. Мы, не зря говорится, когда мы чего-то хотим, мы ищем возможности. Когда мы этого не хотим, мы оправдываем себя. Поэтому, конечно, дети никогда не будут помехой вашей карьере или какой-то личной жизни. Наоборот, когда появляется у нас ребенок, у нас появляется еще больше навыков, у нас еще появляется больше возможностей, и мы находим эти возможности. Я всегда говорю, что дети — это наша точка роста. Потому что ради детей мы хотим еще лучше, еще больше, и самим быть лучше, и детям как можно больше и лучше давать.
1: Представим девушку, которая сейчас нас слушает. Она забеременела, но осталась без поддержки партнера и в панике не знает, что делать. Вот какую реальную физическую или психологическую помощь она может получить сегодня в фонде «Покров»?
2: У нас есть телефон доверия, который работает 24/7. Его можно найти на нашем сайте «Покров Бай», либо «Центр Покрова Бай». Также наша социальная реклама с нашими баннерами, логотипами. Там также есть этот телефон доверия. Она позвонит, расскажет специалисту свою историю. Психолог ее встретит на том конце провода. И она уже перенаправит девушку на тех специалистов, которые ей необходимы. Мы оказываем юридическую помощь, и это бесплатно. Мы оказываем психологическую помощь, это бесплатно. У нас есть кризисные комнаты. Это комнаты, где женщина может жить абсолютно бесплатно. И ей оказывается полное сопровождение. В основном женщины живут до 6 месяцев, с ними заключается договор о безвозмездном проживании, и оказывается всяческая поддержка, да? Это гуманитарная поддержка. Решаются вопросы. Буквально из недавних историй расскажу. Звонит девушка, сказала, что ей дал психолог роддома наш номер телефона. У нее ситуация такая, что она родила ребенка, она бы хотела его оставить, но ей его некуда забирать. и поэтому, скорее всего, ей ребенка не отдадут, и она будет от него отказываться, оставлять его в роддоме. Мы выяснили всю ситуацию полностью, помогли девушке, забрали девушку к себе вместе с ребенком, решили юридические моменты. Девушка получила общежитие и сейчас живет вместе со своим ребенком, и все у них хорошо. Ну, это если так вкратце, да. То есть все моменты, по сути, они решаемы. Но есть одно большое «но». Если женщина сама этого хочет, мы можем помочь всем, в чем нуждается женщина в этот момент, да, и оказать и психологическую поддержку, и юридическую поддержку, и социальное сопровождение, и где-то помочь, и где-то гуманитарно еще оказать какую-то помощь. Но если женщина сама не хочет, чтобы у нее все было хорошо, то тогда ничего не получится. Вот это такой большой вывод я сделала за много лет работы с этими семьями и женщинами. Но на самом деле очень много хороших, добрых историй, когда женщины оказываются в сложной достаточно жизненной ситуации, обращаются к нам, и мы их сопровождаем, не доводя до того, чтобы заселять их в кризисные комнаты. У нас сейчас находится более 5 семей по всей Беларуси, которые находятся на таком сопровождении комплексном, да, это где мы оказываем им психологическую помощь, юридическую, какое-то сопровождение. Есть семьи, которые мы просто оказываем помощь разово, и у них все получается. То есть какие-то такие моменты в год — это больше 360 семей. То есть вот так через нас проходят, которые получают какую-либо помощь, различную абсолютно, от психологической, юридической до гуманитарной, где-то какие-то моменты. Вот. Но все равно в сопровождении постоянно кто-то находится, да? В кризисных комнатах сейчас никто не живет, но если вдруг нас слушает такая девушка, звони, и мы обязательно поддержим.
1: Давайте проведем краш-тест. Вот я буду называть 3 главных страха молодежи перед родительством, а вы коротко их разрушаете, если сможете. Ребенок навсегда поставит крест на моих путешествиях и личных хобби.
2: С ребенком становится путешествие еще ярче. Я сама путешествовала со своей маленькой дочерью. Муж тогда не смог с нами поехать в путешествие, и мне очень хотелось показать ребенку море, но она была маленькая еще. Мы с ней на автобусе поехали, это почти сутки. И я скажу, что это был интересный опыт. И теперь, когда ей уже 13, она очень любит всякие поездки.
1: Страх номер 2. Дети — это безумно дорого. Я разорюсь на подгузниках и кружках.
2: Дети — это недорого. Ну как недорого? Мы все друг другу обходимся дорого. Но у нас сейчас в государстве прекрасная поддержка. Действительно, декретный отпуск прекрасный, 3 года. Декретные отпускные по уходу за ребенком достаточно высокие. Я считаю, что не у каждых есть такие заработные платы, как сейчас у нас выплачивается в Республике Беларусь. Поэтому государство всячески поддерживает семьи с детьми. И, конечно, я прекрасно знаю цены на подгузники и на смеси, но это все реально. Ведь любовь к ребенку и любовь ребенка — это такое безусловное чувство, которое преодолеет все трудности, если даже они возникнут.
1: Ну вот и страх номер 3. Я боюсь стать плохой матерью, потому что я сама внутри еще ребенок.
2: Как говорится, будьте как дети, да, чтобы войти в Царствие Небесное. Поэтому нет такого. Ребенку нужна только любовь. А когда мы сами как дети внутри, да, то, конечно, нам еще и легче с детьми общаться. Поэтому если здесь подразумевается под этим вопросом некий инфантилизм, да, что я еще такой маленький, сам не могу вырастить, то когда приходит эта ответственность, мы уже невольно взрослеем. И чувство ответственности долга за ребенка делают нас в разы ответственнее, взрослее. Поэтому все только вперед.
1: Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу, и сегодня мы поняли главное. Идеального времени не будет никогда, а страхи — это нормально. Главное — не давать им управлять вашей жизнью. Огромное спасибо нашей гости, соучредителю фонда «Покров» Кристине Новоселовой за этот честный и теплый разговор. С вами был Влад Радюков. Берегите друг друга и проводите время с толком на Радиус ФМ. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем плюс 19-21. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
4: Вау! Бетера раздает двойной бонус.

0: получение убытков.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Катя и Дима. Вечером они сидели рядом на диване. Катя листала новости, Дима смотрел соцсети. Иногда они даже показывали друг другу что-то смешное. И снова каждый в свой экран. Так проходили вечера, спокойно, без ссор. Но однажды Катя поймала себя на мысли, что они почти перестали разговаривать.
3: То есть вместе, но как будто по отдельности.
2: Психологи называют это цифровой дистанцией. Телефоны не создают конфликта напрямую, они тихо забирают время и внимание, которые раньше принадлежали общению. И это происходит почти незаметно. 5 минут ленты, потом еще 10, потом еще одно видео.
3: Но ведь люди все равно рядом.
2: Физически да, но близость не только присутствие, это еще и внимание. Исследования показывают, даже короткое отвлечение на телефон во время разговора снижает чувство эмоциональной связи. Есть даже термин «фабин». Это когда человек игнорирует собеседника ради телефона. Причем это происходит по привычке.
3: Получается, гаджеты не ссорят людей, они их отдаляют?
2: Именно, потому что близость — это ежедневные мелочи, взгляд, разговор, случайная шутка, обсуждение дня. Если эти моменты исчезают, отношения начинают жить как бы на автопилоте.
3: И как вернуть живое общение?
2: Первое — маленькие зоны без телефонов. Например, ужин или час перед сном. Второе — осознанное внимание. Если партнер начал рассказывать что-то важное, отложи экран. Третье — общие ритуалы общения. Прогулка, разговор за чаем, совместное планирование дня. Такие простые вещи укрепляют отношения.
3: Значит, иногда самый романтичный жест – просто убрать телефон.
2: Да, потому что в мире, где внимание постоянно разрывают экраны, самый ценный подарок для близкого человека – это несколько минут настоящего присутствия рядом.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин провел совещание по ситуации в строительстве. За 4 месяца главная задача – обеспечить положительную динамику и выполнить доведенные показатели. Министру архитектуры и строительства поручено взять ситуацию на личный контроль. Турчин жестко предупредил, если по итогам 5 месяцев не будет существенной положительной динамики, правительство примет кадровые решения. В Беларуси растет доля женщин в бизнесе. За 5 лет она увеличилась до 42%. Сейчас предпринимательством занимаются около 85 тысяч белорусок. Они также занимают почти половину руководящих должностей. Чаще всего женщины открывают бизнес в консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне. Но с каждым годом они все активнее осваивают и традиционно мужские сферы – грузоперевозки, промышленность, IT. Столичная милиция перейдет на усиленный вариант несения службы во время проведения последних звонков. В эту субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. По всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Правоохранители будут нести службу и в местах проведения торжеств, на церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и общегородском празднике «Последний звонок» в Минск-арене. В столице Аргентины сотни тысяч человек вышли на улицы. Они протестуют против решения властей сократить финансирование здравоохранения. Бесплатной медицины в стране практически не осталось. Люди не могут оплатить лечение, доходы упали, страховок нет. Больницы не могут купить современное оборудование. Врачи жалуются на нехватку ресурсов и специалистов. Из-за низких зарплат и плохого оснащения медики уезжают за границу, а люди требуют доступной медицинской помощи. Более 270 альпинистов достигли вершины Эвереста за 24 часа. Это новый мировой рекорд. В текущем сезоне установлены и другие рекорды. Камерита Шерпа поднялся на гору в 32-й раз, улучшив собственные достижения. Лхабкпа Шерпа совершила 11-е восхождение среди женщин. И это также рекорд. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 12-14, днем 19-21 выше 0. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 22-24. В Гомеле ночью 13-15, днем 25-27 тепла. И в Витебске ночью 14-16, днем плюс 19-21. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: получение убытков.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die. Gone, gone, gone. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути,

0: будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, сегодня у нас мой любимый формат выпусков. Немного такой философский, поразмышлять, чтоб можно было. И поговорим мы о том, во что превратилось наше время ожидания. Вот те самые минуты, когда ты ждешь автобус, свою очередь или просто лифт. Почему они не обходятся без телефона в руках, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Эволюция смартфонов привела к тому, что у тебя больше нет пауз. Стоит тебе остановиться на светофоре или зайти в лифт, как рука сама тянется в карман. Ты заполняешь каждую секунду информационным шумом, лентой, короткими видео, почтой. Мы разучились выносить пустоту. Мы боимся остаться наедине со своими мыслями даже на минуту, поэтому сразу прыгаем в цифровой океан. Но ведь настоящий дзен — это умение стоять в очереди и не чувствовать зуда в кармане. Это способность просто смотреть в окно, не пытаясь найти там полезный контент.
0: Осанка технодзена.
1: Сегодня я советую тебе попробовать практику чистой паузы. В следующий раз, когда ты будешь чего-то ждать, не доставай телефон. Пообещай себе. Первые 3 минуты я просто наблюдаю за миром. Посмотри, во что одеты люди, послушай звуки улицы, заметь цвет неба. Сначала будет неуютно, некомфортно, но потом ты явно почувствуешь, как в голове становится светлее.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогрессируют.

0: Кем получение убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: В Беларуси полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Call the day.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 19-21, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.